0: ребята, любимые наши драгоценные. Пусечка тут.
1: Ну, если честно, если бы вы знали, насколько вы драгоценные, мы сегодня просто оба приползли.
0: Ребята, значит, что сегодня было? Антон мне пишет, я просыпаюсь в 7:00. Просыпаюсь и понимаю, что мне очень плохо. Замеряю давление в лежачем положении. У меня 150 на... Там сколько там? Да, не вставая. Потому что когда встаешь, давление увеличивается, да? Усиливается. Вот, значит, и я думаю, сейчас я Антону напишу, что я не приду в эфир. И тут же я только хочу им написать, и он мне пишет.
1: На опережение пошел.
0: Да. У меня насморк, у меня горло, температура. О, да, делает.
1: Нет, хозяйка, ты же... Нет, я не делаю вид. Почему?
0: Тося, ну подожди.
1: Вот смотри, как ты болеешь, так ты реально болеешь. Как я, так я делаю вид.
0: Так ты всегда сопливый, ты всегда вот это кашляешь. Это твои курения, вот это сигареты, это бросай курить. Вставай на лыжи. Значит, и что? И что вы думаете, Антон? Ну да, я расскажу про нас. Мы как эти... А, я поняла, почему любят васаби-шоу у нас. Мы с тобой как мама и папа, к которым они приезжают, они постоянно что-то хотят рассказать, кто-то кого-то перебивает, и мы орем, по итогу мы ругаемся.
1: А детям не дают ставить даже ни одного слова.
0: Да. Нет, потом мы говорим, задаем тему детям, они нам пишут, а мы их еще и осуждаем за это, за их мнение.

0: Чтобы не было, знаете, что я, короче, написал, и она такая...
1: А тоже, я тоже, да, тоже да, не да, выйду да, тогда, да. Да, и вот, и значит, и мы так посовещались, потом...
0: Потом я говорю, нет, Элечка, а я говорю, ладно, я
1: Антон такой, а я уже, нет, он говорит, а я уже все, проснулся, я уже поеду. Я говорю, давай отпросимся тогда. Он говорит, да не, я все уже, я уже проснулся, я уже встал.
0: Нет, просто видишь, если все, бы
1: и вот таким
0: сказала,
1: образом мы приехали в эфир. А я не знаю, к чему вам эта информация дурацкая. Ну, я не знаю, мне захотелось это рассказать.
0: Ты знаешь, мне кажется, что несмотря на наши вот эти...
1: Я поняла, знаешь что, Тошечка, несмотря на давление, я раз каптоприльчик под язык, раз таблеточки выпила, посидела и поехала. Почему? Потому что если я останусь дома, я буду сейчас, я не буду сейчас
0: да,
1: спать.
0: Да-да-да, и потом еще себе укорять за то, что
1: я
0: ты
1: буду
0: пропустил работу.
1: Я буду корить себя
0: да.
1: за то, что ты один в эфире. Вот, вот ребят, хозяйка, любим вас, знаешь, безумно. Спешили к вам с любым давлением, сердцебиением и Антохиным вымышленным
0: ты знаешь, вот,
1: этим
0: да,
1: ковидом.
0: Да, пусть не вымышленно, пусть вымышленно, не вымышленно, да?
1: Вымышленный!
0: Смотри, хорошо, зато не вымышленное самое главное, это желание с утра поспать. Но я его тоже переборол.
1: Молодец.
0: Но я его тоже переборол. Даже это
1: я думаю, что я, не даже это, оно и было основным.
0: А это гораздо основнее всяких болезней, Элечка, знаешь?
1: Да. Ребята, всем доброе утро. Да. Будем для вас вещать. Мы просто так собрались, приехали, потому что нам хорошо в вашей компании, а я знаю, что вам тоже хорошо
0: ты
1: в нашей.
0: Знаешь, я тебя тоже поддержу.
1: Это такая ответственность.
0: Поддержу в этом. Но, знаешь, я думаю, если бы даже я остался, к примеру, ну, несмотря в полном здравии, да? Ну, поспал
1: да
0: бы.
1: В полном здравии! Тебе
0: пусть
1: горло не болит
0: так.
1: даже.
0: Пусть будет так. Я же просто так по поликлиникам бегаю, конечно. Так вот.
1: Ты бегаешь, потому что ты выпивоха, у тебя цирроз печени.
0: Ты несешь, ты что несешь? Типун тебе на язык. 200 типунов тебе на язык.
1: А почему типуны?
0: Чтобы он весь вот так по
1: ним пробил
0: у тебя.
1: А что такое? А цирроз это конец, да?
0: Конечно.
1: А, тогда у тебя этот гепатотоз.
0: Ничего не надо, вообще мне никаких гепатотозов, жетомозов. Себе оставь. Нет. Вообще что ли? Ты вообще нормально? Ты нормальный человек, который живет, желает мне болезни?
1: Я пытаюсь подобрать слова какой-нибудь болезни.
0: Ничего не надо подбирать.
1: Панкреатотоз.
0: Ты вообще нормальная, что ли?
1: Трахеотомия.
0: Говоришь на меня, переводишь на себя. Все, я блок поставил.
1: Блок.
0: Видишь, я ладошки поднял. Это зеркало.
1: Ты же сказал, я по поликлиникам вот. Хожу. Что ты ходишь по поликлиникам?
0: Не, ну, на самом деле...
1: Да ты давай не накидывай. Все, здоровый-то на тебе пахать
0: да,
1: надо.
0: Да, да, да. Так
1: все.
0: Вот, а к чему я?
1: К тому, что сегодня последний звонок. Ребята, мы будем обсуждать с вами школьную
0: тему.
1: Вот
0: ты меня как-то это, от того,
1: знаешь,
0: что я хотел сказать...
1: Знаешь, в старости есть плюсы.
0: Увела.
1: Тосечка. Да. Мы тут сейчас этот... Подсыпали песка, я смотрю в эфире.
0: Зато знаешь, у нас не поскользнешься.
1: Плюсы. Вот ты хотел что-то сказать, поорать туда, да. поругаться со мной, поспорить, а потом раз и в процессе забыл. Класс.
0: Ты знаешь, я просто подумал, а зачем оно мне?
1: Ты просто забыл. А где твоя температура? Ты не похож на человека.
0: А ты думаешь, ее невозможно сбить,
1: что ли? А где твои вот эти вот отекшие, слезящиеся глаза, вот насморк где? Да нету только да. что-то. Глазки такие
0: вот
1: у тебя.
0: Вот знаете, я вам могу сказать, знаете, какую
1: обожаю,
0: фигню хочу
1: обожаю.
0: Сказать? Ненавижу
1: обожаю.
0: Эльвиру за то, что вот знаете...
1: Что она тебя спалила.
0: Нет, за то, что ты знаешь, что тебе говорит, что ты...
1: Она выкупает твое вранье.
0: Какое вранье, ты просто вот свою тему давишь и все. У тебя же тоже ты вон здоровенькая пришла, нормальная. Здоровее всех живых.
1: А мы сейчас замерим, да.
0: Да я знаю, он уже тебя подкручен там на твое давление.
1: А как электроны подкрутить?
0: Можно там, я знаю.
1: Да,
0: у тебя, у тебя хакеров много знакомых.
1: А как это возможно?
0: Ой, Элечка,
1: ну да, да, давай так, Тосечка, да. ты мне не веришь, я тебе, и мы по итогу
0: это
1: пришли в эфир.
0: Здорово, да.
1: А как подкрутить-то? Я подкручу с удовольствием и буду каждый раз отпрашивать. Как только я не высплюсь после бурных выходных, прям с тебя пример возьму.
0: Нет, ты знаешь, я вот даже к чему вел, и вот тут, например, я хотел тебя поддержать, ну и повалялся бы эти 15 минут, потом бы сидел и думал.
1: Все, да.
0: А знаешь, что самое интересное? Из вот этого, то, что я, как я пропустил, потом бы еще накрутил себе, да,
1: и просто ты не будешь
0: до ужасного настроения, да, и еще и был бы расстроен. А сейчас вместе с нашими слушателями, да, я радуюсь, что все-таки мы здесь сидим в студии, и я не знаю, как это
1: да
0: работает
1: хватит, ты уже,
0: вместе
1: уже
0: с тобой,
1: одно и то же.
0: Вместе с тобой и вместе с нашими слушателями.
1: Да я не хочу с тобой.
0: Понедельник там... становится прекрасным и замечательным.
1: Отрицательные люди, вот я сейчас их показываю.
0: Да, да, да, да, да.
1: Да нет, да что ты это докидываешь? Да на нафиг это нам не надо, это слушатели, это работа, это что это? Ладно, ребята,
0: нормально.
1: Мы сегодня отмечаем последний звонок.
0: Кто мы?
1: Давайте мы, ну вообще вся страна, скажем так. Да, в смысле, кто мы?
0: Не, ну я просто не отмечаю его. Хотя,
1: вот знаешь, вот Волочкова
0: ты нашла...
1: о таких людей отзывалась.
0: Теперь...
1: Кто эти люди?
0: Подожди.
1: Кто? Это просто что-то там.
0: Какие-то не люди, а просто принесли их
1: Антон
0: на блюде,
1: на
0: да?
1: блюде.
0: Нет, я тебе знаешь, что хочу сказать? Ты мне дала сегодня повод.
1: Какой?
0: Отмечать.

0: Чего?
1: Отвечать.
0: А, нет, Антон, остановись-то, бэйби.
1: У меня, понимаешь, у меня супруга сегодня с утра ушла на работу, я приду домой, мне делать нечего.
0: Вот, я видишь, я тебя вырвала на работу.
1: А теперь я знаю, что сегодня нужно отмечать последний звонок.
0: Не нужно, ты же по поликлиникам ходишь, ты же болеешь у нас.
1: Ну, я решил таким образом лечиться.
0: Да ну да ладно, Тосечка, все, хватит блудить. Мы просто говорим не по теме, не по делу. Ребята, давайте мы сегодня обсудим.
1: Да.
0: А мы же обсуждали, подожди.
1: Мы обсуждали, я тебе о чем и говорю.
0: А тогда мы не будем обсуждать, или обсудим?
1: Нет, давай, может быть, смотри, у каждого из нас есть школьник где-то далеко, где-то
0: среди
1: родственников.
0: Ну давай посвятим учителям.
1: Вот, учителям, школьникам.
0: О, самые любимые и нелюбимые учители школы.
1: Смотри, хозяйка.
0: Школьная жизнь, школьник.
1: Смотри, помимо этого, я тебе можно, вот смотри, хочу сказать. У каждого из нас есть это в окружении школьник, который сегодня заканчивает школу. Ну, то есть, или определенный класс. Давайте их
0: почему
1: поздравлять.
0: Ты почему ты вот говоришь, вот Антон, смотри, да, ты вот, говоришь, заканчивают школу. Ну. А почему я знаю, что школу оканчивают?
1: Ну, кто-то оканчивает, а кто-то заканчивает.
0: Нет, школу всегда оканчивают.
1: Нет, есть кто-то,
0: кто ее не заканчивает.
1: А кто-то заканчивает.
0: Ой, позор какой, позор.
1: Кто-то
0: какой.
1: Вообще, я бы сказал по-другому слово, но потом будет это звучать не очень.
0: А это у тебя уже было на днях, я смотрю по глазам, глазки такие флудят у тебя, вот это туда-сюда смотрят.
1: Флудят?
0: Да. Ладно,
1: вот это
0: ребята,
1: класс, у тебя такие.
0: Пишите о своих.
1: Флудливые глаза.
0: Так я и говорила же тебе еще на прошлой неделе. Ну ты да. Что-то там читал со своей супругой, переписывался и пропустил. Я думаю, это будет наш новый прикол, да.
1: Прости, пожалуйста, я из-за, вот. Из-за этой какой-то жены пропустил.
0: Да какая-то вообще непонятно, мимолетная какая-то женщина.
1: Пропустил нашу шуточку, прости.
0: Лезет в наши с тобой отношения. Так вообще,
1: же,
0: да.
1: Так же, как вот этот твой, который молодушка с тобой.
0: Да, вот вы, дорогие наши,
1: вот
0: закончите,
1: просто,
0: а мы
1: да.
0: продолжимся
1: да,
0: с Антоном.
1: Верно, да.
0: Легенды.
1: Мы легенды.
0: Ребят, пишите по теме. Был ли у вас самый любимый и самый нелюбимый учитель?
1: Давайте расскажите про него, чем он вам запомнился, почему он запал вам в душу, какие истории он, я не знаю, оставил
0: свой след.
1: Вот
0: мы жили с тобой в какой-то пошлятине.
1: Да.
0: Знаете почему, ребят? Я вот помню, что наши одноклассники, ну в те времена, да, они встречались с учителями.
1: Да.
0: А мой одноклассник, он вообще до сих пор с ней встречается.
1: Я тебе
0: скажу. Ей уже сколько? Под 60.
1: Я тебе скажу так, мы были тогда в девятом классе, и у нас был вот в соседнем параллельном классе очень рослый парень, там, ну, он высокого роста, быстрее всех вытянулся, такой крепкий, да, и к нам пришла практикантка, учительница,
0: да,
1: знаешь,
0: да.
1: То есть, ну, она там не намного старше, то есть нам было по 15, ей было там 18-19, да, например.
0: А, да?
1: Или, ну, сколько там, 21,
0: может быть. 3 года разница.
1: Ну, да, не сильно отличалась. Так вот. И знаешь, как мы им восхищались, что он с ней встречался?
0: Вот!
1: Мы ему завидовали.
0: Было.
1: То есть, понимаешь,
0: почему?
1: Нет, я в 9 классе был такой, еще вот на велосипеде трехколесном кататься, а он уже встречался с учительницей.
0: Угу.
1: Разницу видишь? Я тут осыки, маслы играем, а он тут с учительницей встречается. И у него же даже что-то было.
0: Нет, Тосечка, в нашей голове, когда мы говорим учительница, это обязательно какая-то такая взрослая женщина.
1: Не-не-не, там уж...
0: Нет, но нам так представляется.
1: Да.
0: А там просто приходила к нам практикантка.
1: Молодая девчонка, да.
0: У нас классный руководитель была девочка, которая исполнилась 19 лет. И вот. Она к нам пришла классным руководителем. А мы-то были в 11 классе. Там
1: тоже 16.
0: Нашим мальчикам уже было кому-то по 18, смотря он в каком месяце родился. Там январский,
1: да,
0: там,
1: да,
0: например.
1: Да,
0: все от этого зависело. У нас мальчики были уже совершеннолетние. Они с ней
1: кто-то ходил же с 8 к 6 лет. Или с 8 лет,
0: да,
1: точнее, пошел,
0: вот,
1: например.
0: Мой такой, одноклассник...
1: Да.
0: Он до сих пор встречается... Он
1: живет,
0: подожди,
1: наверное.
0: Он женился на моей однокласснице.
1: Так.
0: Они с 4 класса любили друг друга. Но потом в 11 классе ему приглянулась англичанка. По-английскому учительница.
1: Звучит...
0: А учительницы по-английскому, они всегда очень стильные,
1: да,
0: очень,
1: конечно,
0: модные.
1: Да.
0: Такие вот необычные.
1: Что-то есть.
0: И вот она была такая прям...
1: Какой-то.
0: Ну, прям такая секси-хот.
1: Хот секси.
0: Да. Но тогда ей было лет, наверное, 25.
1: Ну и нормально.
0: Тогда. Вот сейчас ей сколько ей получается? Если ему было 18,
1: вот когда мне было 18, ей 25,
0: я говорю,
1: это вообще прям
0: 60.
1: Норм.
0: Ей где-то 50 плюс. Но она прям Джейло нашего района, аула.
1: Краш, да?
0: Да, ну прям нереальная красотка, да.
1: Жаль, что я не учился в твоей школе.
0: Но она прям, она и сейчас такая же красивая. Вот я постарела.
1: Только 55, да?
0: Ты знаешь что? Я постарела, все мои одноклассники постарели, а она осталась такой же.
1: Бывает такое, представляешь?
0: Да. Красавица просто.
1: Может быть, есть какие-нибудь...
0: И вот он теперь Моя одноклассница родила ему 5 дочерей. Он в ней разочаровался.
1: Потому что
0: по его
1: все
0: словам,
1: все девочки.
0: Сына не подарила. И он ходит к ней до сих пор.
1: На английский?
0: Ну, я не знаю, там что они там.
1: Ну, а что, подтянуть язык?
0: Ну, он в прямом и переносном смысле подтягивает. Ой. Что-то не то мы сказали.
1: Не, а что? Он приходит и говорит, и не знает, как, например, даже сказать своим дочерям на английском «дочки мои». И она ему объясняет, как дочки на английском или там...
0: А может, он просто ходит там, это «happy birthday». Ой.
1: Поздравлялся, да?
0: Happy birthday. А может, он реально просто поздравляет?
1: А может быть, да.
0: Happy birthday.
1: Слушай, а может быть, он готовит для жены песню на английском? А чтобы ее спеть без акцента, нужна кто? Учительница по английскому. Вот и все. Мы с тобой развенчали.
0: А какая песня? Как она примерно звучит?
1: Satisfaction. Ой. Да, давайте, в общем, друзья, вспоминаем свои школьные годы, своих школьных учителей, любимых, нелюбимых, или какую-нибудь, может быть, даже дичь историю вы можете с нами поделиться.
0: У меня была учительница, я уже рассказывала об этом по труду, вот нелюбимая, она была у нас заучем, которая говорила, куда тебе еще этот оливье пробовать, у тебя и так щеки трясутся.
1: Да, я помню, ага.
0: И она забрала целый тазик оливье, у меня все связано с едой, все разочарования.
1: Нет, ну ты извини меня, просто оливье и целый таз, это же не просто так.
0: Да, нет, подожди, еще у меня был другой нелюбимый учитель, мы ее называли Шапокляк. Да,
1: это у каждого прям... классика была,
0: да, Шапокляк. Да, но она прям копия. Она учитель по физике. Почему-то я потом перешла там в другую школу, и там учитель по физике была тоже
1: Шапокляк, да.
0: Нет, не Шапокляк. В одной была не Шапокляк,
1: кстати,
0: а в другой
1: Кстати, а ты не заметила, я не знаю, может быть, просто потому что физика такая уникальная наука, поэтому все учителя физики такие нервные. У меня просто тоже была нервная учительница.
0: Да, да, да. Ну, не все. Мы говорим, ребята, мы говорим не про нынешних учителей, мы говорим про нашу юность. Да.
1: Про свою
0: вот
1: юность,
0: у нас, вот посмотришь, физичка обязательно какая-то истеричка была. Англичанка это обязательно красотка на стиле.
1: Такая на стиле. Если трудовик, то обязательно выпивоха какой-нибудь.
0: Да, такой. Физрук это как будто он только вчера откинулся.
1: Отслужил.
0: Отсидел. Нет, у нас вот.
1: А, нет, отслужил это физрук, а трудовик откинулся, да?
0: Не-не-не, у меня было по-другому. И вот он все время этих с этими пацанами там что-то они там мог выйти раз на раз, давай выйди. Вот,
1: вот это вообще
0: где
1: тоже
0: училась дичь. Вообще? Что за фигня была в моей школе? И только классный руководитель всегда в самое сердечко. Да?
1: Нет, у нас я тебе скажу.
0: Учительница по географии всегда какая-то, как будто ни о чем была. Вот
1: а вот директор, ты не заметила, всегда была одуван.
0: Да.
1: Не знаю почему. Она в желтой высвечена. Вот такая.
0: Не, у нас была самая красивая женщина.
1: Ну, она на одуванчике была похожа.
0: Все к ней просто приезжали, просто посмотреть на ее красоту.
1: Я не думаю.
0: Она такая стройная,
1: что
0: красивая.
1: Что просто посмотреть.
0: И муж у нее красивый. И все время тебе, когда ты в школе, тебе кажется, что учителя, они вот только в школе как будто вот живут и находятся. И когда ты их в обычной жизни встречаешь, а у них оказывается муж, дети, и ты думаешь, ну неужели... Как бы она может проживать обычную бытовую жизнь.
1: Вы разве не в школе живете, да?
0: Да. Все, ребят, пишите. Будем сегодня говорить о школе. Надеюсь, 8. Вам эта тема очень понравится.
1: 8-700-107-10-22. Ты знаешь, я думаю...
0: Нам пишут... Эльвира, сегодня я тоже, как Антон, не хотела идти на работу. Так, спать хотелось, еле встала. Молодцы, что вы, как Антон, все-таки встали.
1: Ребята, а это знаете, называется что? Взрослость и ответственность.
0: А вот еще. Доброе утро. У нас тоже есть сотрудник. Каждый раз после выходных он говорит, что у него то давление, то сердцебиение, то температура, то еще что-то болит, то живот крутит. А мы все понимаем, что он просто круто отмечал и не хочет просыпаться.
1: А я бы на вашем месте вот не стучал вот так на него, а просто понял. Понимаете, он за вас, за всех выходные отдувался. Между прочим, и это не так легко.
0: Вот еще написали: спасибо, дорогие, что приехали на нашу тусовку. Боялась Эля сегодня отпроситься на линейку. Вот написали. Так, привет, Васабушки. Спустя 20 лет до сих пор помню учителя по математике, которая говорила, что Y, X не склоняется. Латыпова,
1: скорее всего.
0: Латыпова Лариса Николаевна. Гимназия номер 15, города Алматы.
1: Вот знаешь, когда прям...
0: Вот, подчеркивайте, в какой школе вы учились,
1: знаешь,
0: тоже
1: если
0: передавайте
1: честно,
0: приветы.
1: Я считаю, что это замечательные учителя, которые настолько остаются в памяти, когда ты знаешь имя, фамилию и отчество своего
0: Кстати,
1: учителя.
0: Кстати, а вы замечали, учителя по литературе, они зачастую какие-то блаженные были. Вот у нас всегда... И вот она, знаешь, вот эту всю...
1: Но
0: вот...
1: если ее вывести...
0: Да, там такая истерика, заплеванные будут первые три ряда.
1: Я тебе скажу так, и у нее вот здесь, вот знаешь, там белая собиралась между губами, с пеной у рта орет. Я просто, знаешь, как-то мы проходили, помнишь, такое... Понимаешь, да, чего нет?
0: Почему всегда так это совпадало?
1: Мы проходили тогда, я не знаю, по литературе, сейчас скажу, Тургенева, по-моему. Нет. Кто написал вот «Близ Диканьки»?
0: О!
1: Чехов, да? Нет, Гоголь, подожди, да, я что-то вообще ушел. Гоголь, да.
0: Так.
1: И вот у него есть там что-то тоже, по-моему, называется он «Ундина», по-моему, рассказ называется. Там про...
0: Ты уверен, что ты Гоголь?
1: Ну,
0: Ундина.
1: Ну, я кто-то там рядом, короче.
0: Да. Надо было тебе не начинать эту тему.
1: Да ладно, что я не боюсь показаться необразованным.
0: Так.
1: Так вот, и, ну, учительница, кто такая была Ундина? Ну, и я с задней парты сказал, кем она была.
0: Кем она была, Тосечка?
1: Она, то есть...
0: Это же не Гоголь.
1: Нет, ну, ладно, не Гоголь.
0: А кто? Вспоминай.
1: Сейчас, подожди, сейчас скажу. Так, подожди, по-моему, ладно, если я сейчас, ну, неправильно, по-моему, Жуковский, Василий Жуковский, нет?
0: Да?
1: Я, короче, ладно, не вспомню.
0: А разве это был не немецкий там писатель?
1: А, ну, возможно, значит, он просто его перевел, да?
0: Да, перевел, кажется, ага. Вот я точно не помню. Ну, ладно, да. Ребята, всем доброго утра.
1: Так вот, пишите, я не договорил, нам. Что я сказал, кто была Ундина, что со мной было, хозяйка.
0: А кто она была?
1: Она была там ведьмой, типа того, короче, но я сказал другое слово.
0: Ага.
1: Вот.
0: Какое слово ты сказал?
1: Не могу его сказать так.
0: А, да.
1: Да, но я сказал шепотом, а весь класс.
0: Ты не умеешь разговаривать.
1: А весь класс, вот в том-то и дело оказалось.
0: Ты сейчас же микрофон орешь.
1: Вот я и говорю, в том-то и дело оказалось, что я не умею. И она услышала, понимаешь?
0: Так.
1: Вот, и для меня это обернулось очень, да, там полетело.
0: Последствиями, да?
1: Полетела в меня и линейка, и все остальное. Я просто.
0: Я помню, каждый раз, когда я косячила в школе, мама подходила к серванту, к стенке нашей.
1: Да.
0: Открывала и оттуда выкладывала какой-нибудь свой сервиз и шла в школу. Просить прощения. А я выросла и говорю, вот у меня травмы на маму, прикинь, неблагодарный человек.
1: Вот на самом деле мы иногда, знаешь, некоторые моменты, которые вот
0: забываем,
1: да. То есть тогда, когда они за нас действительно что-то дорогое отдавали, может быть, не только дорогое.
0: Ну да твой папа там ничего не отдавал дорогого.
1: А, не, папа не.
0: Мама, да.
1: Папа мне отдал самое дорогое, маму.
0: Класс. Ребята, в общем, всем доброе утро. Пишите нам обязательно по теме. Ваш любимый, нелюбимый учитель из школьной жизни, какой
1: пишите.
0: Он был. Можете передавать приветы своим бывшим одноклассникам.
1: Да, можете поздравлять своих одноклассников.
0: Вот вы каждое утро пишете. А почему вы привет не передаете? Я говорю, мы сегодня будем
1: Кстати,
0: передавать.
1: Кстати, если кто-то помнит своего одноклассника, школьника, классно, здорово. То есть мы же теряем иногда.
0: А ты со своими одноклассниками общаешься?
1: А, не, вообще.
0: Почему?
1: Ну, я так себе.
0: Потому что ты не переезжий. А получается, ты коренной алматинец, ты работаешь, живешь в Алматы. Почему нет?
1: Просто мои одноклассники уже умерли.
0: Серьезно?
1: Ну, большинство, да.
0: Что, как ты были, да, выпивохи?
1: Почему как я? Я
0: не знаю,
1: живой.
0: Ну вы же молодые. Обычно это вот как вот...
1: Холера!
0: Это когда, вот, знаешь, вот ты смотришь программу какую-нибудь, где Баста или Гуф, да, вот что-то оттуда, вот эти всякие, как их это, скажите, группа Центр, как его вот этот вот. И вот, и они когда дают интервью, они всегда... Птаха, да. И они когда дают интервью, они всегда говорят, да, мои одноклассники уже умерли, там, да, мы там вместе висели.
1: Да, в перестрелках, понимаешь, на
0: да,
1: районе.
0: Перестрелки, алкоголики, наркоманы. Вот обычно так. А почему твои-то одноклассники поумирали?
1: А, ну просто время пришло.
0: Так время еще не пришло, тебе всего лишь-то 47.
1: Ну, а их пришло 47, спасибо.
0: Тут все время говоришь 45, баба,
1: нет,
0: я... А, это не ты
1: это
0: говоришь,
1: давно
0: это другая
1: было,
0: говорит.
1: Это 2 года назад было.
0: Нет, это в моей жизни другая женщина так говорит. Так, и что
1: знаю.
0: Там?
1: Ну, это, тогда у нас, знаешь, я хотел сказать, как в фильме, да, Робин Гуд, слеза шла чума на нас, на наше царство, и порубила всех мужчин. Нет, я просто не общаюсь, знаешь, почему с ними хозяйка? Потому что я... А, не, общаюсь.
0: А
1: Дероха,
0: быть...
1: привет тебе. Куаныш, привет тебе.
0: Может
1: я только
0: быть,
1: сейчас вспомнил, что они живые.
0: Они с тобой не общаются?
1: Не, общаемся. Да. Нет, просто многие поразъехались, хозяйка, вот почему я тебе хочу
0: уехали,
1: сказать.
0: Уехали, да?
1: Да. Кто-то за границу, кто-то в другие города, кто-то, например, на вахте работает. Вот пусть не одноклассник мой, но я думаю,
0: разве
1: он сейчас...
0: разве у вас нету встречи выпускников?
1: Слушается, Леха Тостаковский, привет. А, не, ну, я не знаю, может быть, они встречаются, но они меня ни разу не звали.
0: А я знаю, почему они тебя не зовут. Когда последний раз тебя приглашали, ты сказал, фу, все так постарели, а я один молодой.
1: Ну, да.
0: Поверь мне, они смотрят на тебя и то же самое
1: думают. Не-не-не, я тебе честно скажу, когда они меня видят, у них комплексы. Ты бы видела, у них уже вот такие мамоны, они уже давно не видели своих ног. Ну, имеется в виду из-за живота.
0: Ты что так завелся-то?
1: Ну, просто... А я когда зашел, подожди, на страницу
0: посмотри,
1: к своим одноклассницам.
0: Ты посмотри, мы не хотели сегодня эфирить, да. А уже 25 минут
1: я
0: эфирить.
1: Когда захожу, знаешь, иногда в Фейсбуке мне попадаются мои одноклассницы, я вот так, знаешь, просто думаю, как хорошо, что меня жизнь не так помотала.
0: Перекрещиваюсь?
1: Да, хотел сказать. Перекрестился.
0: Ну как вот, давай вот так вот. Я захожу к ним на страничку и предварительно перекрещиваюсь, да, перекрестиваюсь.
1: Чего то делаю?
0: Так, для чего?
1: Чтобы она через экран не забрала мою душу.
0: Вот сейчас тебя слушают твои одноклассники, Антон, они же тебя просто...
1: Да ничего страшного, хозяйка.
0: Как говорится, вот на твоем вот этом языке порешают. Моменто море.
1: Да не, какой там... Кто там порешает?
0: Вот это вот фыркать, ты потом уже так не будешь.
1: Я тебе скажу, ты же помнишь, у меня есть... Я за спиной за тобой, как за стеной, точнее, за твоей спиной, как за стеной.
0: А что это ты меня-то туда, значит, приплетаешь? Я не буду заступаться за человека, который судит людей по внешности.
1: Но да. Ты увидишь их, ты тоже будешь судить.
0: Нет, не буду судить.
1: Поверь мне, будешь.
0: Не буду.
1: Будешь.
0: Не буду.
1: Будешь.
0: Мое не буду против
1: Подожди,
0: твоего будешь.
1: Я же твой довесок, что ты против меня
0: ты идешь.
1: Между прочим, вот Элечка, ты не понимаешь, вот знаешь, есть некоторые... Вот, не важно, что твой напарник не прав.
0: Ага.
1: Когда ты приходишь на стрелку...
0: Важно то, что он твой.
1: Нужно говорить, да, что он прав.
0: А мы на какой стрелке, идиот?
1: Ну, с одноклассниками моими.
0: Так я не пойду на вашу стрелку.
1: Почему? А вдруг ты сама сказала, они...
0: Это не стрелка, это значит встреча.
1: А, да, я перепутал. Да, слет выпускников.
0: Угу.
1: Где все пришли бить меня?
0: Да.
1: А ты со мной?
0: Потому что ты их вот так вот берешь и в прямом эфире осуждаешь.
1: Да и пожалуйста, могу и не в прямом эфире обсудить. И осудить.
0: Ты как эти же есть.
1: Вообще я салам алейкум, да. С радостью.
0: Который в глаза ничего не скажет, а зато за спиной.
1: Так, есть возможность.
0: Что написали? Доброе утро, была учительница алгебры. Она, когда рассказывала тему, всегда плевалась на первые ряды. Мы ее не любили, хаяли. Вот прошло уже 20 лет. Мы недавно узнали, что она скончалась. Стало очень жалко человека. Да, бывает такое.
1: Да.
0: Угу. Так, был такой учитель. А что это я сообщение читаю? У нас еще
1: у нас
0: гороскопа не было, новостей не было.
1: А между прочим,
0: там... ладно, хочу и читаю.
1: Ты знаешь, а там наши слушатели пишут, где гороскоп? У нас есть один вот слушатель, Евгений Капа, это его ритуал, и он говорит, где вы? Я, говорит, сижу, а вы, говорит, тянете, а мне на работу идти, понимаете? Это я тебя
0: так,
1: спрошу.
0: Пускай он нам не указывает,
1: нет,
0: нам вести эфир, понятно.
1: Нет,
0: гороскопа
1: Элечка,
0: не будет,
1: подожди,
0: дайте музыку.
1: Хозяйка, подожди, нет, Мурочка, подожди. Он не указывает, он говорит на то, что мы его приучили, подсадили на это, а теперь отбираем.
0: Так.
1: То есть, понимаешь, сами, то есть, научили, а теперь отбираем.
0: Это манипуляция, Тосечка.
1: Да?
0: Да, он такой манипулирует.
1: Нет, но мы же, получается...
0: Он дает тебе за это деньги? Если дает, тогда будет гороскоп, если нет...
1: Он просто хороший товарищ, честно.
0: А нет, для тебя
1: дает
0: хороших
1: деньги.
0: Товарищей не бывает, если
1: дает
0: тебе деньги не
1: закинут. Дает, дает.
0: Ну,
1: правда, в долг...
0: Почему ты со мной не поделился?
1: Не, в долг. Хочешь,
0: а сколько ты ему должен?
1: Даст? Не, уже отдал, все, вернул.
0: Ай, надо было не возвращать. Мы могли ему просто
1: гороскопом
0: отработать.
1: Ну, да, сказать, за гороскоп, да.
0: Все, ребят,
1: Капа,
0: всем доброе утро.
1: Денег.
0: Пишите. И мне тоже.
1: 8 700 107 10 22.

0: Ну что ж, самое время заглянуть в будущее и спланировать свой день. В утреннем шоу «Васаби» гороскоп. Бутазарова и Павлова.
1: О, ну что ж.
2: У нас гороскоп... А была перебивочка?
1: Нет,
2: гороскоп? Я не слушала.
1: Да, ты говорил гороскоп,
2: была.
1: Да?
2: Так, прямо сейчас.
1: Давай
2: ребята,
1: я
2: любимые.
1: Гороскоп.
2: Вау, как ты заплевал меня. Спасибо большое, идиот. Так, что я говорила? Фу,
1: смотри,
2: подожди,
1: ты когда говоришь «идиот сюда», правильно до конца надо говорить. «Идиот сюда».
2: Сегодня, 25 мая.
1: Че, серьезно?
2: 2026 года. Время 08.32. По идее, гороскоп по нашему вообще стандарту, да, должен был быть в 08.02.
1: Тот день, когда 30... машины поднялись против человечества.
2: На 30 минут мы опоздали.
1: И Скайнет выпустил первого робота Т-800.
2: Овны, возможны рабочие поездки и дела, связанные с передвижением. Хорошо пойдут командные задачи, а дома может появиться повод для обновлений или встречи с близкими.
1: А, да, Телец. Я просто что-то... Телец или тельцы. Хотя, наверное, тельцы, телец один же, а тельцы это много.
2: Тельцы, ну хватит уже, давай
1: день
2: быстрее.
1: Подходит для встреч, прогулок, кино или спорта. Но если хочется тишины и отдыха, спокойно выберите себя без лишних объяснений.
2: Почему ты вот так?
1: Подожди, хозяюшка, знаешь, вообще, я тельцов тут кино говорят. Я им могу посоветовать? Сейчас «Мандалорец» и «Грогу» идет в кинотеатр, идите.
2: Кто?
1: Это «Звездные войны».
2: Почему у него такое название?
1: «Мандалорец» — это планета такая.
2: Ну, могли же по-другому.
1: Классно.
2: Как-то назвать. Но
1: мне
2: не
1: нравится.
2: Очень такое.
1: А как ты хотела бы?
2: Ну, как-нибудь что-нибудь там, я не знаю.
1: Его называют «Мандо». Сокращенно «Мандо». «Мандалорец».
2: Вот так больше не делай.
1: Да это в кино так говорят нормально. Это
2: в
1: имя
2: кино
1: его.
2: Много чего говорят.
1: Это его имя.
2: Ну, не надо так. Ну, не очень оно звучит, знаешь?
1: Как? Чего?
2: Ну, очень... так себе.
1: Ну, не знаю, с чего. Но если у кого-то какие-то ассоциации с чем-то, то тогда да. Это мои «Звездные войны», не надо их критиковать, пожалуйста.
2: Как-то по-другому назвать.
1: «Мандалорец».
2: Зачем ты это делаешь?
1: Смотри, как звездно звучит.
2: Когда вот первые 5 букв проговариваешь, у меня мурашки. Я думаю, ты что-то ругаешься в эфире. Пожалуйста.
1: Нет.
2: Близнецы, замолчи.
1: Я могу на английском сказать «Мандалориан и Грогу». Тоже хоть не очень хорошо, да? Все, коллеги.
2: Я могу тебе по-нашему.
1: Не надо. Я лучше, давай, близнецы.
2: Близнецы, день располагает к домашнему отдыху и приятному общению с родными или друзьями. Также может появиться идея дополнительного заработка из дома.
1: Раки, вас ждут теплые разговоры и встречи со старыми друзьями. Сегодня вы особенно хорошо чувствуете, кому нужна поддержка и правильные слова.
2: Львы, финансовые вопросы выйдут на первый план. Появятся мысли о дополнительном доходе. Крупные покупки лучше делать только после спокойного сравнения вариантов.
1: Девы, луна в вашем знаке делает вас заметнее и внимательнее к людям.
2: Так, подожди, ты что-то сладкое пьешь? Что ты чмякаешь, сидишь?
1: Нет, я не чмякаю, у меня просто, я прокашлялся.
2: У тебя, покажи, что у тебя в кружке? Кофе, сладкий чай?
1: С лимоном.
2: Ну в эфире нельзя же пить сладкое.
1: А как я прокашляюсь, если я...
2: Ты вот так вот будешь чмякать, полный рот слюней у тебя.
1: Чего там, кто были, девы? Луна в вашем знаке делает вас заметнее и внимательнее к людям. День подходит для важных разговоров и поддержки тем, кому нужен ваш совет. Нормально,
2: видишь,
1: я все прочитал.
2: Ты гнусавый, слюнявый. Никогда не пей сладкое в эфире. Никогда. Весы. Кто-то поможет вам увидеть вашу сильную сторону, которую вы недооценивали. Также удачно решатся вопросы, связанные со стилем, декором, атмосферой дома. О, ребята, а вы видели это видео?
1: Какое?
2: Киркоров, значит, сходил на премьеру, ну, не премьер, но премьеру,
1: ну,
2: фильма «Майкл Джексон».
1: Ага.
2: Выходит и говорит: «Я для этой страны Майкл Джексон. Меня травили, меня хейтили, меня отменяли. Я для этой страны Майкл Джексон». Вот что в его голове? Скажите, ребята.
1: Ну, типа, он король поп-музыки. Тоже, как и Майкл.
2: Вообще бред. Так это...
1: Нет,
2: это...
1: Майкл король, а ты максимум в перьях королева.
2: Так Майкл Джексон — это король поп-музыки всего мира.
1: Мира, да, а не страны.
2: Так и даже как бы там он как
1: вообще
2: бы...
1: Ни, вообще...
2: Никто его особо и не назовет
1: нет,
2: королем.
1: Просто...
2: Какой музыки? Ты что, ты что ты гонишь?
1: Нет, я... А хотя нет, он знаешь,
2: нет,
1: что
2: он такой...
1: Нет,
2: он так и говорит,
1: нет,
2: подожди, у меня
1: Киркоров
2: даже есть.
1: Киркоров — король плагиата.
2: Да, а помнишь, как он эту, значит, женщину отругал?
1: За то, что ей так сказал.
2: Сейчас я тебе... Да, она когда ему сказала эти, вы пишете, помните это легендарное видео?
1: Ну, конечно, он делает каверы, просто перепевает песни.
2: Сейчас, вот, подождите, вот. Сейчас, подожди, вот, ой, другое видео.
3: Я для этой стороны Майкл Джексон. Что это этот путь.
2: Ты слышишь? Сейчас, подождите, еще раз, подождите. Мурочка, убавь звук. Ага.
3: Сейчас. Я с этой стороны Майкл Джексон.
1: Серьезно?
3: Этот путь.
2: Ты его второй раз перебиваешь.
1: Лео, я прошел этот путь. Я вообще бы и первый раз перебил его.
2: Какой он путь прошел? У него даже не было такого пути, как у Майкла Джексона. Что ты несешь?
1: Майкл тоже вышел замуж за Аллу Пугачеву, да? То есть, ну, за королеву там поп-музыки. Ты что несешь тогда?
2: Майкл Джексон сейчас уже тысячу раз в гробу перевернулся от такого упоминания.
1: Не, он просто когда это, он сказал, я тоже Майкл Джексон. Майкл такой, знаешь, вот так просто рука лицо.
2: Он говорит, я тоже прошел такой путь. Серьезно? Серьезно?
1: Вообще, мне кажется, он с годами все больше дичь выдает.
2: Я не знаю, что это, но...
1: Хорошо, дальше.
2: Но моя дочь сказала, что снимет на него пародию.
1: Давай,
2: сегодня
1: правильно,
2: будет снимать.
1: Да, давайте.
2: Лайкайте, конечно, ребята. Так, кого я там озвучивала? Кто там были там? Девы? Ты Дев озвучивал? Я не помню.
1: Да, я Дев, да, озвучил.
2: А я Весов озвучивала?
1: Весов ты озвучивала, теперь я. Скорпионы.
2: Мне кажется, я Весов не озвучу.
1: А, значит, нет, Весов тогда я. А, нет, атмосфера и дома, да, ты сказала, вот, Весы,
2: а, да,
1: и
2: да,
1: я
2: да,
1: не
2: давай,
1: зачитал.
2: Скорпионы.
1: Скорпионы. День благоприятен для командной работы и совместных планов. Возможны мысли о поездке или смене обстановки, которая вернет легкость.
2: Вот видишь, ты опять вот... Не пей сладкий чай.
1: У тебя нормально вообще все?
2: Ты сейчас взял, попил, ну, когда да, я вот про Киркорова говорила.
1: Ну, потому что ты заговорила о сладеньком, и мне захотелось сладенького.
2: Вот еще раз сделай глоточек, вот сделай, вот смотри, как это звучит. Сделай глоток сладкого чая своего, уж допей. Все, допил.
1: Так.
2: Теперь читай следующего. Кто там, Козерог?
1: Стрельцы. Сегодня вас будут чаще замечать. Почему я скорпионов озвучу?
2: Давай, стрельцы.
1: Стрельцы. Сегодня вас будут чаще замечать, и это сыграет вам на руку. Возможно, дела, связанные с помощью людям и поддержкой важной инициативы. Видишь? Классно я прочитал.
2: Стрельцы. Сегодня будут замечать. Вот так ты, вот так всегда. Понимаешь, ты знаешь правила наши.
1: Какие правила?
2: Никогда не пить сладкое
1: в эфире. Я ломаю правила и стереотипы, Элечка. Стереотипы. А еще есть монотипы. Это такие, которые...
2: Как ты их ломаешь? Слюнявым ртом?
1: Да.
2: Антон. Так, кто у нас там был? Козероги?
1: А вот вспомни.
2: Да я не помню, вообще наплевать на
1: Козероги, Козероги.
2: Водолей, хороший
1: Почему
2: день.
1: Почему Козероги ты читаешь?
2: Ты же читал
1: так Козерогов. Так я же Стрельцов, ты сказала мне прочитать. Давай Козерогов тогда.
2: Козероги, вам захочется больше движения, новых мест и впечатлений.
1: Да.
2: Даже небольшая поездка или необычный разговор помогут освежить мысли.
1: Да, хочется больше движений, новых мест и впечатлений. Водолей, хороший день для обсуждения денег, обязанностей и общих договоренностей. Люди будут готовы к спокойному и конструктивному диалогу.
2: Рыбы, сегодня особенно важны искренние разговоры с близкими людьми. День подходит для примирения и возвращения к давно отложенной теме.
1: Ты знаешь, хозяйка, вот если бы ты сказала, давай сократим гороскоп, я бы сразу мог сказать, что ждет все знаки зодиака. Смотри, утром утро, вечером вечер. И понедельник.
2: Этот сидит звукорежиссер.
1: Ну, потому что всех знаков это ждет.
2: Только он смеется над своими дурацкими якобы шутками.
1: Потому что у него есть чувство юмора, в отличие от тебя.
2: Да просто потому, что он такой же алкаш, как и ты. Вы друг друга понимаете.
1: Какой алкаш? Причем тут алкаш и шутки?
2: Ой, не могу.
1: Смотри, ты в пятницу вечером во сколько освободишься? В пятницу вечером я освобожусь в понедельник утром.
2: Надо же, ты и шутки сюда решил ставить.
1: Да.
2: Хорошо, тогда я буду читать сообщение.
1: А, ну давай.
2: Гимназия 130, преподаватель русского языка и литературы Жанна Жикибаева. Жикибаевна, самая красивая женщина, самая строгая преподаватель. Мы за свои поступки стояли два урока возле парты без перерыва.
1: Мужик, потерявший вчера барсетку, знай, первые 7 тостов были за тебя, потом мы ее тоже потеряли.
2: Доброе утро, Эльвира, не болейте. Сегодня 25 мая, не только последний звонок, еще день рождения жены, любимая, прекрасная красотка. Поздравляю с днем рождения, Гаухар.
1: Гаухар, проставляйся.
2: Гаухар.
1: С днем рождения.
2: Хватит, а?
1: Ну, просто, ну, как бы отмечают же.
2: Доброе утро, извините, что не по тебе пишу. Может быть, имел в виду,
1: да,
2: не
1: ладно,
2: по теме.
1: Пусть
2: не по теме пишу. В городе Щучинск ваша радиоволна почему-то в последнее время то нормальная громкость, то пропадает. Любим ваше шоу. Каждое утро слушаем, когда в садик едем. Интересно, живо, позитивно. А в последнее время, ну, невозможно прям, громкость туда-сюда прыгает.
1: Так, мы Марин, скажем своим, Марин, скажем
2: можете,
1: техникам.
2: И
1: да.
2: Еще, кстати, мы скажем сейчас, прямо сейчас своим техникам, наушникам, но вы можете нас слушать онлайн. energyfm.kz.
1: Ты знаешь, еще вот, хозяйка, я вот замечал, что в Щучинске у нас вот вроде бы 101.4, а оказывается 101.7 у них.
2: Да?
1: Да. Так. И еще, знаешь, это я почему хотел сейчас Щучинск отметить.
2: Замолчи.
1: Недавно мне просто я листал ленту, и в ленте попалось, как там у них прекрасно на берегу где-то отдыхать вообще. Я захотел в Щучинск.
2: Ты обязательно, Антон, не обязательно все, что у тебя в голове, выдавать здесь.
1: Ну как это?
2: Ну захотел, иди своей жене напиши. Нет, вот
1: зачем?
2: Любите же переписываться.
1: Зачем?
2: В прямом эфире.
1: Нет.
2: Вот напиши, куда ты хочешь.
1: Между прочим, хочешь сказать, что я не по теме сказал. Она про Щучинск, я про Щучинск.
2: Доброе утро. С одноклассниками на связи в WhatsApp. Вот уже 22 года. Обалдеть, я всегда поражалась таким людям. 11-й Б-класс, лингвистическая гимназия 15, город Алматы, выпуск 2004. Встречи каждый год. Вот буквально в эту субботу встречались. Было 13 человек. Как портал в юность. По теме, что касается учителей, помню, как Ольга Александровна в 11-м классе говорила мне, что я не сдам математику на ЕНТ. Набрала проходной балл ей назло в итоге. И в третьем классе учитель высмеяла на весь класс мое сочинение на тему «Осень», потому что я написала «Деревья опадают». До сих пор ненавижу ее.
1: Очуметь, я в 97-м школу
2: вот,
1: закончил.
2: Вот, Катерина правильно поняла нашу тему. Вот так надо писать. Учитель, которого вы терпеть можете, учитель, которого вы обожаете, вообще в целом передать привет своему классу. Молодец, умница.
1: Умничка вообще, красавелла.
2: Вот, а другие слушатели,
1: ага.
2: Вот вы не обижайтесь, вы тоже пишите нам по теме.
1: 8-700-107-10-22.
2: Самый любимый и нелюбимый ваш учитель из школьной жизни.
1: Привет, одноклассник.
2: Самые запоминающиеся и такие кринжовые моменты тоже
1: знаешь,
2: из вашей школьной жизни.
1: Я вот тоже иногда поражаюсь нашим слушателям, да, они вот там, привет, передайте привет. Мы сегодня даем добро поздравить своих.
2: А как ты их озвучиваешь?
1: Наши слушатели, поздравить, привет.
2: Привет, передайте, привет.
1: Нет,
2: они так не говорят.
1: Подожди, стоп, я по-другому сейчас имел в виду. Сейчас дай, ты дослушай и поймешь. И мы вроде бы не делаем этого, да?
2: Да.
1: Но сегодня мы говорим, пожалуйста,
2: как ты со мной разговариваешь?
1: Поздравляйте своих детей.
2: Мне не нравится
1: детей.
2: Твой тон. Ты сейчас дослушаешь и поймешь.
1: Нет, я тебе
2: не
1: говорю,
2: разговаривай
1: нет, Эдечка,
2: со
1: я
2: мной
1: просто
2: так.
1: Говорю, дослушаешь,
2: не, не
1: ты
2: надо
1: пойм...
2: так. Вот
1: я
2: знаешь,
1: тебе душу
2: вот
1: открываю.
2: Я тебе говорю, ты не дразнись так.
1: Я не дразнюсь, я открываю
2: душу. А когда
1: душу.
2: Я тебя дразню?
1: Я открываю душу. Открываю душу.
2: Ты вот так разговариваешь.
1: Да, а там еще литр чего-то.
2: Литр чего?
1: Чего-то, ну там, почему? Украл, выпил тюрьму, но я типа, я все сразу в себя это впихнул. Сразу всю пародию на себя, то есть там.
2: Я не говорила да? Литр чего-то.
1: Ну, я, это там... я уже накинул, да.
2: Согласен. Тягушка там.
1: Тягушка, да. Фуфырик.
2: Дурачок. Ребят, напишите, пожалуйста, я не могу с ним общаться.
1: Я могу.
0: Весна. Утро. Васаби. Energy FM, где жарнама? Киноплекс Уника кинотеатра 27-ші мамыр күні Алатау Плаза сауда орталығында салтанатты ашылуын жариялайды. Сахнада сіздер үшін Ғаділбек Жанай, Мецо, Нұрлан Еспанов және басқа да жұлдыздар өнер көрсетеді. Тек 27-ші мамыр күні барлық қонақтар үшін кино билетінің бағасы небәрі 1000 теңге. Киноплекс Уника Алатау Плаза кинотеатрының мекенжайы. Ырысты көшесі 46-4. Сіздерді күтеміз.

Устали от шума города? Пора на перезагрузку. Forest Camp Боровое. Уютные номера, великолепная баня и ресторан с вкусной авторской кухней. Свежий воздух, тишина леса и атмосфера настоящего уюта в сердце Бурабая ждут вас в любое время года. Forest Camp Боровое. Отдых, который запоминается.

0: Маришечка!
1: Информбюро KZ сообщает, автоперезвон при пропущенных звонках запретят в Казахстане. Планируют классно, полностью запретить функцию автоматического перезвона при пропущенных вызовах. Об этом сообщил депутат Мажилиса Асхат Аймагамбетов. Инициативу поддержал вице-премьер-министр цифрового развития Жаслан Мадиев. Согласно новым поправкам в правиле предоставления услуг связи, абоненты будут получать информацию о пропущенных звонках только посредством СМС-сообщения. Я считаю, что это отличная новость.
0: Я наконец-то тоже.
1: Кому-то не дозвонишь, он целый день тебе названивает, целый день. Что за бред вообще? И потом тебе даже стыдно звонить кому-то, вот там шефу кому-то, да, чтобы не случилось. Вдруг он не ответит тебе, и потом целый день от меня будут звонки к нему поступать.
0: Странно, да, вообще, если честно.
1: Вообще дурацкая функция. Не надо было вообще ее
0: включать.
1: Так, значит, США рассматривает возможность объявления пятниц выходным днем для улучшения психического здоровья
0: людей. Да, давно пора уже всем пятницу.
1: Исследования, проведенные в разных странах, показали, что сокращение рабочей недели может только улучшить психическое здоровье, снизить выгорание, поддерживать или даже повышать производительность труда. Хотя США официально не предлагали объявлять каждую пятницу федеральным праздником, все чаще обсуждается вопрос о сокращении рабочей недели и пилотных программ. А где ввели уже четырехдневку?
0: Где-то
1: ввели же недавно.
0: Где-то ввели.
1: Забыла.
0: Да.
1: Забыла.
0: Где-то ввели, я помню.
1: Попнишь? Я попню, говорит.
0: Помню, я говорю. Попню это другое.
1: В мире число людей с психическими расстройствами увеличилось до 1,2 миллиарда.
0: Ничего себе.
1: Обалдеть. Психическое расстройство становится одной из крупнейших глобальных проблем здравоохранения, согласно исследованию.
0: Так.
1: Опубликовано в The Lancet.
0: The Lancet.
1: Lancet. Как это переводится?
0: Lancet.
1: Lancet, что такое?
0: Я не знаю.
1: Или Lancet.
0: Lancet.
1: Не, это Lancet.
0: Ладно, пойдем, да?
1: Да-да. Так, нет, ладно, иди. За последние 30 лет число людей с такими диагнозами выросло на 95,5% и достигло вот почти 1,2 миллиардов. Вы представляете, ребята, среди этих людей депрессия, тревожные расстройства, шизофрения, а также расстройство пищевого поведения. Все это у нас имеется.
0: Понятное дело.
1: Вот такими... у меня РПП, есть депрессия, есть
0: тревожность. С такими стрессовыми ситуациями.
1: Да. И наибольший рост все-таки, внимание, родители, фиксируется среди подростков, особенно у девушек от 15 до 19 лет. Ученые предупреждают, без усиления систем профилактики и лечения нагрузка на здравоохранение продолжит расти. Что мы делаем? Мы, мамы, что делаем неправильное?
0: Что?
1: Мы больше внимания уделяем младшим, но это неправильно вообще.
0: Надо старшим уделять.
1: Младший, он вообще, он в принципе там...
0: Он и не вспомнит.
1: Его главное там покормил, там, чтобы все было безопасно и все, он ничего не вспомнит.
0: Не парься.
1: А вот ваши 15-летние дети, которые вот сейчас,
0: да,
1: они в основном во всех семьях живут на автопилоте. Вы просто как-то вот забили и все. Вот сходил в школу, что-то пришел, что-то там
0: делать. А как раз-таки это самый опасный возраст.
1: Самый опасный.
0: Да, 15 лет, когда
1: Ребята, внимание. Сейчас будут вот эти вот и госэкзамены.
0: Да.
1: Сейчас будет такая нагрузка на детей. Пожалуйста, поддержите своих детей.
0: Чтобы не было выгорания какого-нибудь.
1: Я просто вас умоляю, поддержите своих детей.
0: Перегруза какого-нибудь, так, да, чтобы не было тоже.
1: Виталий Гагунский, он же Кузя из универа,
0: да,
1: снова, скажем так, кринжует, высказывает свое мнение. Виталий Гагунский считает, что богатые не могут быть тупыми, потому что богатые от слова «бог».
0: Не, ну как бы,
1: знаешь,
0: да,
1: как с тобой, Тосечка, умные мысли преследовали его, однако он был быстрее, знаешь? Тут то же самое и с тобой.
0: Не, знаешь, это не так, это говорит это...
1: То есть он высказывал свое мнение, сказал.
0: Да.
1: Богатый от слова «бог». Вот так-то, ребята, вот так-то.
0: Не, ну да...
1: Майли Сайрус наконец-то получила звезду на Аллее Славы. За свою карьеру певица прошла путь от Ханны Монтаны до одной из самых ярких и неординарных поп-звезд поколения. В торжественный момент рядом с иконой шоу-бизнеса был ее возлюбленный Макс Морандо, а также подруги Аня Тейлор-Джой и Донателла Версачи. Это ее лучшие подруги.
0: А, Мура, скажи, пожалуйста, Майли, да, а можно спросить, это Майли Сайрус же раньше пела в церковном хоре, да, по-моему, если не ошибаюсь? А ты знаешь, что она
1: включи
0: до этого...
1: Включи, пожалуйста, Майли Сайрус.
0: Да-да-да, кстати, вот.
1: Включи,
0: Flowers,
1: Майли Сайрус.
0: Flowers.
1: Flowers.
0: Ну, пока найди,
1: найди,
0: пока
1: мы будем разговаривать. Для... Вы знаете, есть второй звукорежиссер, ему скажешь... В 5 секунд находит,
0: да,
1: любой трек. Этот же сядет. Нет, нет, не могу. Мура, ну найди
0: Flowers. Что
1: с тобой?
0: Сейчас тебя насыпят по полной.
1: Мы же сейчас будем тянуть время для тебя.
0: Хозяйка,
1: специально.
0: А, ты
1: так,
0: знаешь, оказывается, подожди, есть такая теория, что Майли Сайрус продала душу дьяволу, и поэтому она стала популярной. То есть до этого она очень старалась, но она пела в церковном хоре, и у нее вообще ничего не получалось.
1: Да бред.
0: А в один момент потом дартс! И все. И у нее
1: ты
0: клипы.
1: В это веришь?
0: Я верю.
1: А потом что произошло? Ну, хорошо, окей.
0: Ну, продала душу дьяволу.
1: Как Моргенштерн.
0: Ну,
1: помните,
0: читала.
1: Он рассказывал,
0: да,
1: что он продал душу дьяволу, стал популярным, да, но потом ему стало плохо.
0: Да.
1: А я думаю, что ему плохо стало из-за того, что он просто
0: я тебе хочу сказать,
1: наркоманил.
0: Так...
1: Вот
0: нет, такую, такая же участь ну, постигла и Селин Дион, между прочим.
1: Селин Дион,
0: да,
1: туда же?
0: Конечно. Ты думаешь, просто так она петь перестала, и такие болезни на нее свалились?
1: Да ладно.
0: Естественно.
1: А почему мы тогда болеем? Мы же никому ничего не продавали.
0: Не, у нас это просто, это...
1: Не, ну давай вот это не накидывай.
0: У нее прям серьезная болезнь, ты что? Она там стоять не может, ходить,
1: так, у многих серьезные заболевания,
0: нет,
1: они никому ничего не продавали.
0: Но, смотри, подожди, тут чуть-чуть по-другому. Ты видела,
1: смотри, выбирай.
0: Линию одежды, которую она выпускала? Селин
1: Антон,
0: Дион, ты видела?
1: Да, видела.
0: Ты видела рисунки,
1: конечно,
0: которые?
1: Видела.
0: Там везде,
1: подожди,
0: дьявол,
1: выбирай,
0: Бафомет,
1: выбирай.
0: Вот, пожалуйста.
1: В двух случаях ты будешь так же болеть, как Селин Дион. Только ты хотя бы станешь популярным и богатым, как Селин Дион. А тут ты вообще не станешь, то будешь так же болеть.
0: Подожди, ну ты сейчас вообще о другом говоришь.
1: Но о чем надо говорить?
0: Я бы, например, подожди, стой. Стать популярным или делать дичь, которую вот такую вот выпускать линию одежды?
1: А может быть, они не заключали никакой сделки, они просто заболели. А ты сейчас сидишь,
0: хорошо,
1: и накидываешь,
0: ладно,
1: понимаешь?
0: Окей.
1: Ты же не знаешь все,
0: окей,
1: правды. Настасья Самбурская отсудила 3 миллиона рублей у блогера, назвавшего ее эскортницей. Блогер...
0: Так. А я хотел, знаешь, на каком...
1: Блогер из распавшегося дуэта «Не магия» Алексей Псковитин в одном из своих юмористических разоблачающих видео,
0: так,
1: пытался доказать, что Настасья Самбурская, она эскортница. Звезду это, этот
0: обидела,
1: пост возмутил,
0: оскорбила,
1: да. И она подала судебный иск о защите чести, достоинства и деловой репутации. И отсудила у него 3 миллиона рублей. Я считаю, что она правильно поступила.
0: Конечно.
1: Но вот сама Настасья Самбурская, вот я не знаю, вот все говорят, она такая роковая красавица.
0: Ее вайп вообще не нравится, какой-то истерички постоянные. Вот
1: не
0: это...
1: то, что истерички,
0: злой.
1: Она... Нет, она не истеричка.
0: Не истеричка, а злой.
1: Но она злая.
0: Злой, злой, да. Вот
1: прям
0: это,
1: вот люто злая, да, какая-то.
0: Такая,
1: да?
0: Прям, да.
1: И почему она мне не кажется какой-то суперкрасивой?
0: Я тоже не считаю, ну как бы нет, может.
1: Ну сейчас мне скажут, слушатели, ты на себя посмотри. Ребят, я и себя не считаю суперкрасивой. Но это не отменяет того факта, что я ее считаю, не считаю красивой. И считаю какой-то непривлекательной. Вот как бы она там эти парики себе клеит, вот это все, значит, это поет. И поет она неприятно, отвратно,
0: да.
1: С
0: вообще,
1: чего вдруг,
0: да,
1: она,
0: да,
1: решила, что она
0: певица,
1: певица?
0: Ага.
1: Вообще не нравится, вообще.
0: Ты знаешь, я вообще...
1: Полина Гагарина поет шикарно,
0: да,
1: классно. Но мне она не нравится, потому что она какая-то как снежная королева.
0: Холодная,
1: что такое мне холодное есть.
0: Да,
1: но
0: да,
1: все-таки, вот как будто Полина Гагарина, она намного лучше, чем Настасья Самбурская. А это какая-то злая, злющая.
0: Ты знаешь, я вообще не люблю...
1: Это злая прям, не, вот по-настоящему
0: не
1: злая.
0: Не особо мне заходят артисты и, например, актеры. Когда
1: а
0: я
1: кто
0: узна...
1: тебе заходит?
0: Подожди, я тебе дай расскажу.
1: Куда заходят?
0: В мою
1: какую
0: голову.
1: Дверь?
0: Нет, в плане... Не, ну
1: ну давай, сформулируй.
0: В плане восприятия. Потому что, смотри, вот когда у человека злой вайб, все, он мне сразу, знаешь, как-то перестает нравиться.
1: Да.
0: И, соответственно, и фильмы с ним перестают нравиться, и песни с ним перестают нравиться.
1: Почему?
0: Не знаю, как это работает, но вот так вот. Когда ты разочаровываешься в нем, все, тебе дальше неинтересно. И вот поэтому я иногда не хочу знать что-то о звезде, чтобы не перестать любить его творчество. Ведь
1: да,
0: в творчестве же не только он.
1: А вот
0: он
1: кто
0: занят...
1: из мужчин-артистов вот люто злой? Вот как будто он прям по-настоящему злой.
0: Злой Галустян.
1: Да.
0: Но, а вот Прохор Шаляпин, да, все на него грешили.
1: Нет,
0: а он
1: злющий,
0: мне нравится.
1: А мне он не нравится.
0: Прохор
1: вот он
0: Шаляпин?
1: Тоже злющий, да.
0: Да.
1: Злющий какой-то, завистливый. Не-не-не-не. Вот это его маска, что он такой весь, я с бабулечками, я бабулечек люблю. А заметь, он везде вот одно и то же. Вот из интервью в интервью, он так любит все эти подкасты. Вот вы посмотрите серию его интервью. Вот он тоже какой-то злой, но он придумал себе такой вайб добряка. Вот он люто злой и завистливый какой-то. Киркоров, он не злой. Киркоров, он такой, он даже смешной какой-то.
0: Он
1: классный. Ну, не знаю, что-то в нем такое есть смешное. Но он как будто, ну, он такой, вот знаешь.
0: Он пугачевский.
1: Он не создает впечатления. Нет, пугачевский там Максим Галкин.
0: А, уже да.
1: Вот как будто Максим Галкин может быть злым.
0: Ты представляешь, мы перешли с тобой во второй час сразу в новости во втором часе.
1: Да пойдет. Да. Так, что еще? Мы будем кого-нибудь сегодня перемывать косточки? Мы же это любим.
0: А мы будем все.
1: Вот Галустян нам видится злым. Да. Самбурская, знаешь, злая какая-то.
0: Нет, я скажу так.
1: Ну, еще кто? Кто туда же? Подожди, мне надо подумать.
0: Туда же. Сейчас, подожди.
1: Так. Ребята, накидывайте свои варианты. Так,
0: не забывайте писать сообщения по теме.
1: Вот кто-то.
0: Да, кто? Я знаю, кто еще злой. Круэлла.
1: Угу.
0: Да. Девиль. Круэлла Девиль.
1: Придурок. Вот.
0: Почему?
1: Давайте
0: она,
1: музыку.
0: Ну, она злая.
1: Что ты несешь, а?
0: Да она злая.
1: Я думала, мы с тобой нормально поперемываем косточки. Ты видишь, меня амнезия накрыла. Ты же мог меня перекрыть?
0: Лорд Фаркуат.
1: Не надо. Давай просто из артистов вот обычных. Егор Крид вообще.
0: О, вот, да. Кстати.
1: Не, он не злой, но он какой-то обидчивый.
0: Крыжовый, да. Ты знаешь, это мне вот Лазарев мне понравился.
1: Да,
0: ты как он сказал, да, я посмотрел, как он сказал про выступление. Я, говорит, артист. И на мой концерт люди приходят посмотреть, не послушать про мои проблемы или обиды. Они хотят увидеть шоу. И говорит, зачем им прийти, у них свои проблемы, прийти на концерт и слушать про то, как артист ноет им про свои проблемы.
1: Да, вот еще говорят нам, доброе утро, хозяйка и заместитель. Рева кажется злым. Да.
0: Да.
1: Да-да-да, Александр Рева, да,
0: еще,
1: кажется злым.
0: Еще, знаешь, Мартиросян, я вот раньше не ожидал от них.
1: Мартиросян такой.
0: Он чуть-чуть скользкий такой, знаешь.
1: Да.
0: И он, да, есть все равно в нем немножко злого такого вайба.
1: Да.
0: Вроде бы он, знаешь, такой,
1: но мне кажется, классно. Галустян злее.
0: Мне кажется, Рева злее.
1: Да? Мне кажется, нет, самый злой — это Галустян.
0: Самый злой — Карабас-Барабас.
1: Злой такой, вот знаешь, он.
0: Еще Дарт Вейдер.
1: Какой-то завистливый прям. Вот да, да. Больше нам никто ничего не накинул. Кого же мы считаем еще злыми?
0: Еще этот, как его, Танос.
1: Асталависта, бейби.
0: Терминатор добрый, кстати.
1: Актеры. А, мне кажется, знаете, мне кто кажется вот злым?
0: Давай, кто?
1: Вот. Я ошибаюсь или нет? Вот актер, который вот...
0: Юра,
1: ну, актер,
0: Борисов?
1: Вот, он снимается в этих...
0: Где? Говори. Я
1: в тебя... этой киностудии Yellow, Black and White.
0: Который... Кого играет?
1: Как его зовут? Асхат или не Асхат? Как его зовут-то? Вот он тоже, мне кажется, каким-то злобненьким. Который вот встречался с красивой девушкой, которая у Джахалиба снималась. Как его зовут-то? Ну, такой
0: я
1: вот
0: вообще
1: он.
0: Не знаю, о ком ты говоришь.
1: Он еще, по-моему, рекламирует там то ли Head and Shoulders, то ли что, он какие-то шампуни рекламировал. Вот мне он кажется злым. Если взять вот этих вот юмористов ЧБД,
0: да?
1: Мне кажется, там Би злой. Прям
0: да,
1: злой, прям
0: злой,
1: люто злой.
0: Злой.
1: Паша Воля злой. Просто придуряется.
0: Есть чуть-чуть у него такой.
1: Он такой злобный. Вот если взять вот прям конкретно юмористов, по моему личному мнению, мне кажется, Павел Воля, Галустян, этот Тамби,
0: да.
1: Очень злобные какие-то. Вот прям что-то какая-то вот. Лютая злость у них есть. Щербаков нет, Нурлан Сабуров нет.
0: Да.
1: Так, этот, кто там еще? Этот какой-то Эмир Кашоков, да?
0: Да.
1: Вот Эмир, не, он немножко, такой, но... он какой-то такой. Как будто он весы по гороскопу.
0: Да, не туда,
1: не сюда.
0: Да.
1: Вот этот вот Макар. Нет,
0: не, Макар,
1: нет, Макар не злой. Нет,
0: да.
1: нет. Не злобен. Нет, не злобен, не злой,
0: не
1: ребята.
0: Злобен, злой.
1: О, да! Прямо! Вот мне написали: Оскар Ильясов. Да! Вот он мне кажется каким-то злобным. Я не знаю, он какой-то злой. Вот прям по-настоящему.
0: Кто это? Я не знаю, но он
1: вот,
0: злой.
1: Ребята, давайте чуть-чуть разгоним эту тему, хотя не по теме, но давайте. Не злобен, не злой.
0: Не злой, точнее. У него даже фамилия
1: вот,
0: не злобен.
1: Вот сейчас, Тосечка, ты согласишься
0: давай.
1: С

0: да, там «Сокровища в Дубае» или еще где-то, да, вот эти шоу. Мне такое ощущение, что они, знаешь, вот просто...
1: Эльвира, вы злая, мне написали. Два голоса за меня.
0: Давай я тоже проголосую.
1: Так, ах ты, пригрела змею на груди.
0: Не, хозяйка, смотри, зато вдруг тебя выберут злодеем там поколения.
1: Нет, ну какой я злодей, ну я тебя умоляю.
0: Ты еще тот злодей.
1: Да? Серьезно? Ну ладно, пусть будет.
0: Временами.
1: Временами? Хорошо.
0: А иногда ты как фея, знаешь, вот прилетишь такая, как...
1: Фея.
0: Своей вот этой вот волшебной...
1: Чего ты меня феей называешь? Я сразу представляю этих толстеньких таких...
0: Я тоже почему-то с розовыми крыльями. В странном платье пачка почему-то, знаешь, вот это. Зато это самое милое действие. Если бы я увидел такую, как мне такая фея прилетела, я вообще бы офигел. Никогда бы не проснулся.
1: О, Лариса Долина, мне кажется, злая.
0: Это прям вообще в точку. Это 1,000,000%.
1: Как вы могли ее забыть, ребята?
0: Я знаю, что самое интересное.
1: Я знаю, кто злой. По-настоящему, но он притворяется, что он свой пацан, все. Баста!
0: А, есть немного, да.
1: Есть, вот он прям такой, знаешь, он еще, он не просто злой, он прям такой хитро злой, ну, такой весь, знаешь.
0: Понимаешь, там...
1: Вот такой, что-то с подковырочкой, что-то в нем такое, вот, знаешь, Галустян, он прям злой.
0: Мне кажется,
1: а вот этот вот Баста, он такой, вот он...
0: Ну, ты знаешь, мне кажется, там они столько всего прошли в своей жизни, пока становились звездами, знаешь.
1: Вот пишут, Дебров злой, Дебров не злой, ребята, это просто, нет, вот в нем нету злого вайба, кстати. Он не злой, он такой...
0: Галкин злой.
1: Вот у Галкина как будто бы, вот он вроде
0: есть,
1: такой классный,
0: да, классный,
1: все.
0: Но у него есть немножечко.
1: Да, но мне кажется, вот он злой. Филипп Киркоров мне не видится злым. Он такой истероидный тип личности, но нет.
0: Вот если бы тогда будет...
1: Да, серьезно, дружат. Вот мне написали, что Долина и Чумаков дружат. Вот они оба люто злые.
0: Так они, понятно, на чем
1: Киркоров
0: сошлись.
1: Киркоров не злой. А Дебров тоже не злой. Нет.
0: Дебров,
1: а мне, знаешь, что кажется еще злобным таким? Вот злобным. Вот Малахов был. Вот Малахов не злой. А вот этот вот Дмитрий Борисов, который заменил его на Первом канале, пусть говорят, ведет Дмитрий Борисов. Вот он злой.
0: А я не знаю, не смотрю.
1: Вот он прям по-настоящему... Да ты видел его. Вот этот, который на Первом канале, пусть говорят.
0: А, ну, наверное.
1: Вот этот вот парнишка же такой, вроде как вот на вид такой симпатичный, он раньше новости вел. Вот он кажется злым.
0: Сегодня мы развенчаем все слухи о злых людях.
1: Вот он как будто какой-то злобненький такой.
0: Макс Фадеев злой.
1: По-настоящему,
0: да. По-настоящему,
1: да. Да, злой. Вот тоже, что-то в нем такое злобное. Артемий Лебедев. Нет, Артемий Лебедев не злой.
0: Он не злой,
1: нет. Он такой хитренький, такой ушленький, но он не злой. Так,
0: знаешь еще, кто злой?
1: Да.
0: Император Палпатин.
1: А, вот написали, Гордон злой. Какой из них?
0: Их много.
1: Есть один истероидный тип личности, а второй он такой. Нет, он не злой, нет. Он просто жизнью раздавленный, вот. Депрессивный какой-то. Ну, прям сказать, что он прям...
0: Безволосый Гордон.
1: Так они оба безволосые.
0: Да, точно. Да я просто думал, вдруг...
1: Нет, вон тот, который украинский Гордон, он такой истеричка.
0: Да.
1: Но у него как будто нет злого вайба, да. И вот этот вот, который с Юлией Барановской ведет шоу, Гордон, он тоже не злой, он просто такой депрессией подавленный.
0: Я вот думаю, может, мне тоже взять фамилию Гордон, а?
1: Гузеева, говорят, злая. Гузеева? Не,
0: нет, вот это как... Сам решу.
1: Вот пишут, что этот Соловьев злой. Я думаю, что нет. Вот как будто... Вот мне кажется, вот если сравнить по вайбу, Галустян... Кто злее? То есть вот тебе как кажется, Галустян или Соловьев? Мне кажется, Галустян злее. А вы видели этот милый няшный эфир Соловьева с Боней? Он прям такой весь расцвел цветочек цветочком. Мне кажется, просто у него такая, возможно, может быть...
0: Нет, я думаю, что Соловьев все-таки Соловьев злой. После того, как...
1: Вот пишут, Безруков злой. Злой.
0: Когда ты стал тещей, тогда ты злой.
1: Безруков злой. Гузеева вот уже два голоса отдали. Нет, Гузеева нет. Она просто, у нее такой вайб такая. Она типа хабалистая, но она не злая. Нет, вообще не злая. Она наоборот очень ранимая.
0: А вот смотри.
1: Атар Кушанашвили. Нет,
0: Атар классный.
1: Нет, ребята, Атар не злой. Он истеричка, вы путаете. Истероидный тип личности, вот этих истеричек.
0: Да.
1: Так он очень глубокий, очень ранимый.
0: Он очень мудрый, очень...
1: Вот умный. Рак его подкосил. Вот да, он был бы гораздо жестче, если бы вот не это
0: не
1: заболевание.
0: Рак, да.
1: Вот некоторым болезнь она посылается для того, чтобы они, наверное, стали какими-то...
0: Ну, он, кстати, мягче стал.
1: Намного, конечно.
0: Потому
1: да.
0: что раньше прям...
1: Но он не злой. Нет. Ну вот давай теперь. кто выиграл в нашем
0: выборе? Знаешь еще, кто злой? Помнишь, вот этот блогер, подожди, мне кажется, что он злой, который, помнишь,

0: раньше красные мерседесы раздаривал, там вот этот известный, как его, что-то приезжал везде, там гифы давал.
1: Такой бородатенький?
0: Да.
1: Ой, как же его зовут?
0: Я вот тоже был на него подписан.
1: Ты
0: вот.
1: Был на него подписан?
0: Ну, потому что он мерседес разыгрывал. Я думал, а вдруг?
1: Ты думаешь, это все?
0: Ну, я тоже это надеялся.
1: А вот из наших блогеров?
0: Из наших?
1: А кто из наших блогеров?
0: Я за нашими не слежу.
1: Да никто, я не видела, чтобы какие-то прям такие суперзлые.
0: Единственное, вот, я, знаешь, вот не могу вспомнить, но я хочу поздравить нашего тревел-блогера, который...
1: Гусейн Гасанов нам
0: пишет. Вот, да, он злой. А нашего тревел-блогера хочу поздравить за то, что его выбрали лучшим во всем мире 2026. Поздравляю.
1: Вот пишут, я думаю, Соловьев более злой, чем Галустян.
0: Ну да.
1: Ну, а мне кажется, Галустян злее вот прям. Просто вот.
0: Галустян может и шутить, в отличие от Соловьева.
1: Баяна Лагузова, говорят, злая. Нет, она не злая, ребят. Мне кажется, нет. Нет. А вот блогеры. Вот как у нас вот эта блогерша есть такая худая, уже вот, знаете, она там что-то себе перекроила, эти губы. И она вот похожа какой-то, вот как будто вот... Ну, я не буду говорить в эфире, да. Но такая женщина такая, худая она вечно. Вот Мамасита! Да, вот она злая.
0: Да, она недавно, кстати...
1: Она притворяется такая.
0: Недавно взяла типа щенка, нашла, но они не нашли это. Я знаю, что подстанова.
1: Да?
0: Ну, мне такая...
1: У них и котята постоянно то появляются, то исчезали.
0: Доброе как-то. Утро, васабушки. Ирина Дубцова злая какая-то, как будто. И Надежда Стрелец пишут нам.
1: Да, вот. Дубцова, Ирина Дубцова злая, Мамасита тоже, мне кажется, какой-то злобная. Спасибо, Лана. Нагиев не злой. Нет, он очень чувствительный. Так, Гусейн Гасанов, не знаю, мне кажется, он какой-то пустой.
0: Вот я, нет, он пустой, но злой.
1: Дмитрий Дюжев злой. Дмитрий Дюжев.
0: Смотри, мы всех злых.
1: Ну, я бы не сказала, что он злее Чумакова.
0: А я вот хочу еще раз пример. Вот сегодня же мы пример
1: хотели. Подожди, мы сейчас все. Давай, первое место. Кто у нас занимает?
0: Не знаю.
1: По злости это все-таки, наверное...
0: Дарт Вейдер.
1: Нет, Долина.
0: Долина.
1: А из мужчин давай выберем, из вышеперечисленных.
0: Дарт Вейдер.
1: Так, там перечисляли, значит, так, этот Дюжев, сейчас я, подожди,
0: Чумаков
1: посмотрю.
0: Давай тогда.
1: Соловьев, Галустян.
0: Чумаков.
1: Давай так, либо Чумаков, либо Галустян, вот они у меня.
0: Нет,
1: один.
0: Нет, Чумаков. Просто я видел, как он пару раз, ну вот, его супругу, как зовут, забыл, Юля, дай фамилию.
1: Да, все-таки,
0: и он,
1: да.
0: И по отношению к ней так иногда ведет, я прям аж, я думаю, детка, ну
1: вот
0: как
1: говорят,
0: тебя угораздило?
1: Тимати злее. Нет, Тимати не злой. Нет. Ребята, Тимати не злой.
0: А
1: нет.
0: Я хочу, знаешь, вот поздравить одного...
1: Он просто такой самовлюбленный, у него очень раздутое эго, его так легко обидеть. Но человека, которого легко обидеть, нет, он не злой. Нет. Вот пишут, Мадлен, блогер, мне кажется, злой. Мне кажется, она вообще какая-то двуличная. Ну, конечно, она сейчас все ей передадут,
0: ага,
1: и она
0: да,
1: будет...
0: Опять писать...
1: Кто-то там на радио
0: обсудил.
1: Мне очень завидуют. Они просто мне завидуют, потому что у меня дорогая тачка, дорогая косметика, дорогие там женихи, там все. Бред полный, тебе никто, дорогая моя, тебе никто не завидует. Ты просто двуличный, как будто бы кажется человек.
0: Хозяйка.
1: Павел Прилучный,
0: а, да,
1: тоже.
0: Он злой. Хозяйка, знаешь, мы забыли, что мы перешли как бы сегодня на выбор злых человек, но мы сегодня людей, точнее.
1: Выбор злых
0: мы
1: человеков.
0: Злых людей, да. Но мы же сегодня...
1: Все, давайте закроем эту тему.
0: О школе разговариваем. Я хочу просто опять вот во втором часе привести пример. Корчагин Мирон, поздравляю тебя с выпускным. Сегодня же выпускной.
1: Ну зачем ты вот вообще не по теме?
0: Вот
1: Корчагин
0: теме.
1: Мирон, все.
0: С выпускным.
1: Мимо.
0: Нет, попал.
1: Ну ладно, пойдет. Ну подожди, ты должен был после музыкальной паузы его поздравлять. Вот, Безруков, да, такой тоже злобненький. Он такой злобненький, да, Чумаков. Вот наши голосуют. Так, из наших явно же она была злой. Да не злой он. Вообще не злой, мне кажется. Нет у него злого вайба. Все. У нас выиграл среди женщин, среди мужчин, значит, Алексей Чумаков.
0: А среди женщин?
1: По мнению наших слушателей.
0: Долина.
1: Лариса,
0: ну, вот
1: Долина.
0: Они и друзья как
1: раз. И вот очень много голосов отдали за Мамаситу, даже больше, чем за Долину.
0: Ого. Можем встретиться, пообщаться.
1: Но учитывая вот этот бэкграунд Долина,
0: а если
1: давайте
0: они вот так
1: Долина.
0: Встретятся и придумают, как поработить мир.
1: Да,
0: я знаю, кто злой. Pinky and the Brain. Там вот Brain очень злой.
1: Ну, в твоем мире только я злая.
0: Нет, ты моя хорошая,
1: я говорю
0: добрая.
1: Тебе, закрой, пожалуйста, уже.
0: Я вот советую, посмотри мультик Pinky and the Brain. Ты поймешь, что
1: Да я не хочу это смотреть.
0: Ну ладно, там Brain на тебя похож,
1: все, ребят,
0: а Pinky на меня.
1: Мы посплетничали, это была рубрика новостей, которую мы продлили аж целых 40 минут, да, мы, получается,
0: 45.
1: Вещали. Сколько мы вещали эту рубрику? Мурочка, скажи, вот прям, хотелось бы точных цифр.
2: 25.
1: 25, а я говорю 40. Чисто накинула, ну, это да. Чисто...
0: Чисто женское.
1: Не только женское. Это наша национальная привычка. Ну, знаешь, это там, опоздал на 3 часа, там опоздал он на полчаса. Минут, да? Да, там на 5 да. минут. Или приду вовремя, а прийти через 2 часа. Да. Ладно, ребят, всем доброе утро. Сегодня возвращаемся к обсуждению нашей темы.
0: Да, мы вспоминаем школьных учителей самого лучшего, самого худшего. И поздравляем выпускников и передаем да. приветы своим одноклассникам.
1: Вот ты потом и должен был передавать свой привет.
0: Ну, хорошо.
1: Ты можешь...
2: С добрым весенним утром ты слушаешь Васаби с Азаровой и Павловым. Okay.

0: Energy FM din Jarnama. Парк «Мир фантазии Алматы». Легендарный семейный парк развлечений под открытым небом. На все аттракционы безлимит. Парк «Мир фантазии Алматы». Бесконечное лето в одном билете. Проспект Абая, угол реки Есентай. Ежедневно, без выходных.
1: Болашағыңды бүгіннен баста, шынайы маңсапқа жетуді білімді таңда. Алматы құрылыс және менеджмент колледжі сіздерді еңбек нарығында ең сұранысқа ие мамандықтарда білім алуға шақырады. Архитектура, құрылыс, дизайн, бағдарламалау, менеджмент, бағалау, газбен жабдықтау, азаматтық ғимараттарды жобалау, қалпына келтіру және қайта құру, актерлық және вокалдық өнер. Сынды мамандықтарда мемлекеттік гранттар бар. Колледжден кейін бірден Каспий университетінің 3-ші курсына түсіп, 5 жылда 2 диплом алу мүмкіндігіне ие боласыз. Біздің мекенжайымыз Абай көшесі 10. Алматы құрылыс және менеджмент колледжі сапалы білім алуда сіздің жарқын болашағыңыздың кепілі.
2: Весна на дворе. Расцветай. Ну и слушай васаби.
3: А через 6 дней закончится весна. И будет жарко.
4: Нам тут написали,
3: лето.
4: Долина явно позлее мамаситы. Да, ребят, все, у нас выиграла Долина и Алексей Чумаков. Так, идем дальше. Теперь переходим к другой теме.
3: Кубок за самую злую уход Долиной.
4: Вашу школьную жизнь. Здравствуйте, васаби. 17-я школа, гимназия, Кокшетау. Любимый учитель Копей Галымовна. По истории любила ее за справедливость и интересные уроки. Не было у нее любимчиков, все были равны. А ненавидела учителя английского Дину Мейрамовну. Занижала оценки, ссылаясь на то, что сама она не знала на пятерку. И куда уж нам. В универе я себе доказала обратно. Английский был сдан экзамен на отлично. Да.
3: Ты знаешь, хозяюшка, я вот действительно всегда вот восхищаюсь учителями, да, вот я иногда листаю в Инстаграме, да, и попадаются учителя, которые вот о своих учениках прям так вот заботятся и доносят знания. Очень круто, то есть на каких-то примерах.
4: А ты вообще согласен с тем, что все равно, хоть учителя это отрицают, но у учителей все равно есть любимчики?
3: Есть. Конечно,
4: все равно
3: всегда.
4: Есть любимчики, всегда.
3: Ты знаешь,
4: это такой, знаете, ребят, это человеческий фактор. Но я еще хотела бы, вот, знаешь, немножечко так закинуть пару камней в огород, скажем так, родителей, чей сын безразличен к учебе или дочь, например. Вот они самые истеричные. Вот если у нас в чате начинают орать родители, почему их сыночки-корзиночки занизили оценку, потом ты спрашиваешь у детей, все дети подтверждают
3: что
4: и говорят,
3: просто...
4: он ничего не делает,
3: он
4: все уроки
3: не знает, да.
4: Сидит в телефоне, он вообще никак нигде не отвечает. Но его родители будут громогласнее всех, они будут писать кляузы, ходить к директору школы, жаловаться на всех преподавателей. Вот так не делайте, пожалуйста, ребята, родители, пожалуйста, так не делайте. Потому что все равно весь класс и все знают, насколько учится ваш сын. Доброе утро. Хочу написать доброе утро Васаби Шоу и поздравляю всех казахстанских школьников и казахстанских учителей с последним звонком и как бы с окончанием учебного года. Всем желаю здоровья, процветания, улыбок, веселья, чтобы оптимизм был. Рифат, подпись.
3: У меня вопрос, вот знаешь, вот последний звонок, он последний для кого?
4: Как для кого?
3: Ну, для учителей же не последний, вот они. Но же
4: они
3: еще
4: же все равно
3: слушать.
4: Уйдут в отпуск.
3: А, да, перед каникулами, все, я понял.
4: Доброе утро, недавно подсел на ваше шоу, теперь у вас плюс один постоянный слушатель.
3: О, спасибо.
4: Общеобразовательная школа номер 40, уважаю свою классную руководительницу Света Базаралиева. Каждый раз следила, чтобы я не ходил в компьютерный после уроков. Сейчас я работаю айтишником, Нурик написал. Нурик, доброе утро, добро пожаловать в наше сообщество Васаби Шоу.
3: Мы рады тебя приветствовать.
4: Один минус то, что нам в этом году будет 10 лет, а ты нас
3: только...
4: начал слушать только недавно.
3: Ну, он же просто, понимаешь, в школе учился.
4: Возможно. Так, добрый день, любимые предметы и учителя. 55-я школа города Алматы. История. Лассан Елена Владиславовна. О, красиво, да? Лассан Елена Владиславовна. Литература. Русский язык и этика семейной жизни. Бородина Альфия Алденовна. Геометрия, алгебра. Ким Софья Николаевна. Всегда понятно, захватывающе, интересно. Не любила английский учитель Глинкина Алла Алексеевна. Всегда было ощущение, что она нас ненавидит. Большую часть уроков чувствовала кучу комплексов и изучения английского в коридорах, а не в классе. Бывают учителя, которые просто своим авторитетом очень сильно тебя давят.
3: А еще...
4: Или, может быть, наше такое детское восприятие.
3: Я до сих пор вспоминаю, знаешь, когда учительница заходила по-английскому, она спрашивала, who is on duty today? Я тогда еще такой забывал, что это такое, а это просто кто отсутствует сегодня. Ну вот это, who's on duty today? И все такие сидят.
4: Антон, а you know, что...
3: Пауза сейчас.
4: This is... как час?
3: Hour.
4: This is hours гороскоп.
3: Yes.
4: Гороскоп
3: this is a moment for гороскоп, надо говорить. Это момент для гороскопа.
4: А мне все равно. Не указывай
3: мне, поехали.
4: Хороскоп. Хороскоп. Давайте, ребят, всем доброе утро.
2: Ну что ж, самое время заглянуть в будущее и спланировать свой день. В утреннем шоу «Васаби. Гороскоп». От Азарова и Павлова.
4: Так.
3: Да, мы просто это гимнастику сделали небольшую.
4: Так. Овны, возможно, рабочие поездки и дела, связанные с передвижением. Хорошо. А давай подозрительно читать гороскоп. Овен, возможно, рабочие поездки и дела, связанные с передвижением. Хорошо пойдут командные задачи, а дома может появиться повод для обновления или встречи с близкими.
3: Тельцы. Я просто все остановился.
4: А давай хором.
3: Давай.
4: Как будто заклинание
3: роботы,
4: читаем.
3: Роботы, давай.
4: Тельцы,
3: день подходит для встреч, прогулок, кино или спорта. Но если хочется тишины и отдыха, спокойно выбирайте себя без лишних объяснений.
4: Близнецы, день располагает к домашнему отдыху и приятному общению с родными или друзьями. Также может появиться идея дополнительного заработка из дома. Раки, вас ждут теплые разговоры и встречи со старыми друзьями. Сегодня вы особенно хорошо чувствуете, кому нужна поддержка и правильные слова.
3: Львы.
4: Финансовые вопросы выйдут на первый план. Появятся мысли о дополнительном доходе.
3: Крупные покупки лучше делать только после спокойного сравнения вариантов.
4: Девы. Луна в вашем знаке делает вас заметнее и внимательнее к людям. День подходит для важных разговоров и поддержки тех, кому нужен ваш совет.
3: Весы. Кто-то поможет вам увидеть вашу сильную сторону, которую вы недооценивали. Также удачно решаются вопросы, связанные со стилем, декором и атмосферой дома. Ты чё? Давай, поехали. Чё там кто?
4: Будет весело.
3: Скорпионы. День благоприятен для командной работы и совместных планов. Возможны мысли о поездке или смене обстановки, которая вернет легкость.
4: Стрельцы,
3: сегодня вас будут чаще замечать, и это сыграет вам на руку. Возможны дела, связанные с помощью людям и поддержкой важной инициативы.
4: Козероги. Ты говоришь «и» поддержка, там или. «или».
3: Ну да. Я просто «ли» съел.
4: Не сбивайся.
3: Я съел «ли».
4: Козероги.
3: Козероги.
4: Нет, давай еще. Так.
3: Козероги. Вам захочется больше движения, новых мест и впечатлений. Даже небольшая поездка или необычный разговор помогут освежить мысли. Водолеи. Хороший день для обсуждения денег, обязанностей и общих договоренностей. Люди будут готовы к спокойному и конструктивному диалогу.
4: Рыбы. Сегодня особенно важны искренние разговоры с близкими людьми. День подходит для примирения и возвращения к давно отложенной теме. Что ты сбил меня? Все.
3: Я же не автобус.
4: Давай всем скажем доброе утро.
3: Доброе утро.
4: Все.
2: В утреннем шоу «Васаби» весна. Весна.

0: Весна. Утро. Васаби.
1: Ребята, любимые наши драгоценные, мы сегодня обсуждаем тему такую.
2: Да мы сегодня все обсуждали, и злых людей, и школьные годы.
1: Школьную жизнь. Ваш самый любимый, лучший учитель, преподаватель вашей жизни, самый ненавистный. Да, пишите.
2: Передаем приветы одноклассникам. Поздравляю выпускников.
1: Молодец.
2: Все.
1: Так, вот нам написали. Поздравляю всех с последним звонком. Родители, учителей, детишек. Выпуск 2012. Поселок Жансугурова, школа имени Садыкова. Учителям земной поклон от Даника Мулюкова.
2: А вот я хотел бы, знаешь, еще тоже перед всеми, если кто нас слушает, учитель английского извиниться, потому что, да, и кто вот понял, да, вот Евгений, привет, он сказал, who is on duty today, это кто дежурный, а отсутствует там как-то по-другому. Да, спасибо большое.
1: А вот еще написали, доброе утро, who is on duty today, это кто сегодня дежурный, а кто отсутствует, это
2: Абсент. Где абсент?
1: Запомнила эти фразы на всю жизнь. А еще London is the capital of Great Britain.
2: Конечно.
1: Все мои знания английского со школьной скамьи. Это все. Так, мне очень нравилась учительница по русскому языку Ольга Олеговна. Просто как женщина. А самая злая учительница по физике мстила мне за то, что бросила ее племянницу. Имя отчество этой учительницы я не помню. Средняя школа, 17, города Павлодар. Да, а как бы вы вот поступали? Вот если бы вот вашу любимую племянницу бросил бы этот мальчик, а вы преподаватель? Ну, явно бы не ставили бы ему пятерочки, правильно? Вот, Антон,
2: ну
1: вот как бы ты себя вел?
2: Ну, я бы за...
1: А ты это, как баста, и нашим, и вашим.
2: Нет, за поведение я поставил два. А за уроки, как он себя ощущает, как он
1: вот
2: знает,
1: эти вот
2: знает
1: и нашим, и вашим, и туда, и сюда,
2: нет,
1: и туда, и
2: смотри,
1: сюда.
2: Во-первых, если человек...
1: Такой типа хорошенький.
2: Стоп, нет, хозяйка, ты
1: должен
2: сейчас...
1: должен допеть за свою племянницу.
2: Ты что несешь? Ты должна сейчас, как учитель, который должен оценить человека по знаниям, педагогом быть, а не за...
1: Антон, мы какое шоу ведем? Развлекательное?
2: А, ну да, давай тогда...
1: Я просто...
2: Правильно, надо было вообще его на второй год оставить, сгноить в школе.
1: Мало она еще вам мстила, мало.
2: Чтобы он до 45 только закончил школу.
1: Так, давайте честно. Вот я вам прям честно сейчас скажу. Так, я преподаватель.
2: Давай.
1: Этот мальчик бросает. У меня есть любимая племянница Камилочка, да? Единственная моя ненаглядная. Вот, он бросил Камилочку мою.
2: Потому что говорили Камиле до этого, не связывайся с ним. Она не верила.
1: Не говорили.
2: Говорили.
1: Что орешь-то? Это моя племянница. Вот. И я вот смотрю в глаза этому мальчику, а он положил глаз на какую-то учительницу. Все, сразу буду топить.
2: Нет, тогда надо было, знаешь, хозяйка, как было? Подойти к нему и сказать, нет.
1: По крайней мере, я не такая лицемерка, как ты, не корчу из себя такого хорошего, порядочного человека. Я буду топить.
2: Я тебе еще раз говорю, надо было подойти к нему и сказать, нет, ты
1: чего? Я буду топить.
2: Ну-ка, быстро встречайся обратно с Камилой, а то...
1: Да, я так бы и сказала.
2: А то все.
1: Да. Так, доброе утро, васабушки. Я поменяла кучу школ. Средняя школа номер 4 города Копчегая. Средняя школа имени Бесибаева. Средняя школа имени Ауэзова. И школа-гимназия села Чамалган. Что со мной, а?
2: И что сего вы много где учились?
1: Села Чамалган, везде были любимые учителя. И я всегда у всех была любимицей, потому что всегда ответственно относилась к учебе. Всем добра и с праздником детишек. Вот, кстати, учителя же просто так не отмечают любимчиков.
2: Да.
1: Они любят тех, кто действительно...
2: Кто им сдает всех.
1: Такой, нет, неправда. Ходит такой опрятный, хорошо учится, да? Серьезно относится...
2: Ну да, к учебе. Учится и всех сдает. Знаешь, там, типа, например, я не знаю, выдумано, Нина Григорьевна, а вот папа сбежал с урока.
1: Вот я была такой девочкой.
2: Вообще.
1: Кто?
2: Не очень хорошая девочка.
1: Ты сказал мэре, а за мягкий знак?
2: Ну, не так я сказал.
1: Я тебе отвечу тем же. Сам мэре, а за мягкий знак.
2: Вот мне как соединить эти буквы?
1: ТВЭ.
2: Морзе, ты сказала сейчас мне.
1: А, Р, мягкий знак.
2: Товар?
1: КОНЧЕН.
2: Кнопочка?
1: Н.
2: Либо я соединяю слова как-то не так, либо ты делаешь что-то другого.
1: Ладно, всем доброе утро, мы продолжаем.
0: Весна, васаби и жить давайте.

0: Ньюса. Юмор Павлова.
1: Ну потерпите, что ж, любимые мои, потерпите.
2: Ну, как бы я сегодня много не буду прям шутить.
1: А, ну все, не надо.
2: Нет. Ну, на пятницу передают сильный ветер. Боюсь, что меня опять куда-нибудь занесет. А вот еще, сейчас, подожди, хозяюшка. Ай-яй-яй-яй-яй. Не туда я просто зашел.
1: Все?
2: Подожди сейчас.
1: Ну, давай, ты сможешь.
2: Ночью не уложишь, утром не поднять. Все еще ребенок, Маше 45. Все, а, это я уже такое это говорил. Да, все, хватит.
1: Все?
2: Да.
1: И все?
2: Нет, нет, я пошутил. А вы смерти боитесь? Доктор, мне не нравится начало разговора. Прикинь.
1: Ой.
2: Иван Алену не послушав, из грязной лужи, лужи похлебал. И ничего не изменилось, поскольку был уже козлом.
1: Все?
2: Нет, еще есть.
1: Мура, давай не слушать его.
2: Ну хорошо,
1: включай. Лучше приметы потом проведешь.
2: Ну ладно.
1: Все, ребята, всем доброе утро.

0: Часто судьба подает тебе сигналы. Тихо, без каких-либо инструкций. И прямо сейчас тебя научат их понимать. В утреннем шоу «Васаби» особые приметы.
1: Особые приметы. Нет, сейчас я буду говорить, что можно, что нельзя делать 25 мая.
2: Давай, что же можно? Сегодня можно? Нет, давай с плохого начнем.
1: Давай начнем с плохого.
2: Давай, что нельзя, а потом такие, все
1: что
2: можно.
1: Что нельзя? Оставлять беспорядок и грязную посуду на ночь. По приметам это притягивает мелкие проблемы и ссоры.
2: Так.
1: Нельзя жаловаться на жизнь и деньги сегодня.
2: Ой, я так хотела.
1: Считалось, что можно закрепить неудачи надолго. Также нельзя сегодня давать в долг последние деньги или вещи из дома. То есть, если у тебя их много, нормально. Если последние у тебя деньги, нельзя их давать в долг. Сплетничать и обсуждать чужие отношения. Это могло вернуться конфликтами.
2: Так.
1: Нельзя ругаться с близкими утром. Верили, что обида может затянуться на долгое время. И также нельзя сегодня лениться, весь день не откладывать важные дела. Считаю, что тогда лето пройдет впустую. Теперь к хорошему, да?
2: Да.
1: Что можно делать? Начинать уборку, перестановку мебели или какой-нибудь мелкий ремонт в доме. Это обновление к хорошим переменам.
2: Угу.
1: Отправляться в дорогу или планировать поездки. Пусть путь обещает быть сегодня обязательно удачным. Также хорошо сегодня мириться после ссор и налаживать отношения с родственниками.
2: Круто.
1: Налаживать – это значит наладить, не от слова «лажа».
2: А ты думаешь, все такие глупые?
1: Я
2: то есть, что все
1: случай.
2: Знают, что такое, значит налаживать.
1: Нет,
2: но
1: думал,
2: прекращай
1: вот
2: это.
1: Налажать.
2: Зачем ты делаешь
1: хорошо.
2: Замечания?
1: Заниматься посадками и уходом за огородом и цветами, особенно тем, что растет вверх. Проветривать дом, стирать шторы и постельное белье. Считалось, что вместе с пылью уходит негатив. И также полезно прислушиваться к погоде, птицам. Если утром много росы, лето будет теплым и урожайным.
2: Все?
1: Все, хозяин.
2: Было очень скучно.
1: Зато
2: и
1: люди теперь знают, что можно делать, а что нельзя.
2: Все, точка, давай подводить итоги.
1: Давай.
2: Ребята, сегодня было сообщений почему-то мало. Я смотрю, вам эта тема не особо понравилась. Никто, как оказалось, убирай ТикТок.
1: Прорезалось.
2: Ну, практически многие из вас не любят вспоминать школьную жизнь.
1: Да.
2: А что мы
1: просто,
2: хотим сказать?
1: Мы
2: уже сказали же по поводу
1: да.
2: школьной жизни.
1: И еще мы подведем итоги, что самый злой это Чумаков, а злая это Долина.
2: Но самое главное, нам хотелось бы еще сказать, чтобы у ваших детей,
1: были
2: вообще пожелать
1: педагоги.
2: Вашим детям лучших учителей, педагогов и самой яркой, красивой школьной жизни.
1: И, конечно же, побольше самых светлых и интересных знаний, потому что я в свое время это пропускал. И я вот желаю также этого.
2: Да, вот дайте послушать наш эфир и скажите, будешь как Антон.
1: Как
2: будешь как Антон, если вот
1: послушать. Как Эльвира.
2: Нет, если будешь плохо учиться, будешь как Антон. А если хорошо, то будешь как Эльвира. Но и то, и другое мы все равно с ним в одной лодке.
1: Да.
2: Далеко
1: и
2: друг
1: хорошее,
2: от друга
1: и плохое всегда рядом.
2: Все, ребят, прощаемся с вами уже до завтра. Всем
1: да.
2: мы желаем прекрасного дня. Любим
1: начало
2: вас
1: недели.
2: Безумно. Целуем вас везде в щечки.
1: Всегда
2: ваши.
1: Васаби шоу.
2: Да. Всегда ваши. Пока.
1: Пока.
2: Васаби.
0: Весна прям шепчет.

устали от шума города? Пора на перезагрузку. Forest Camp Боровое. Уютные номера, великолепная баня и ресторан с вкусной авторской кухней. Свежий воздух, тишина леса и атмосфера настоящего уюта в сердце Бурабая ждут вас в любое время года. Forest Camp Боровое. Отдых, который запоминается. Выбирай образование с реальными карьерными перспективами. Алматинский колледж строительства и менеджмента. У нас самые популярные направления обучения, среди которых архитектура, строительство, дизайн, программирование, менеджмент, оценка, газоснабжение, дизайн, реставрация и реконструкция гражданских зданий, актерское и вокальное искусство. Большинство мест на государственных грантах. После колледжа можно поступить сразу на третий курс Каспийского университета и получить два диплома за 5 лет. Наш адрес: Абая 10, Алматинский колледж строительства и менеджмента. Образование, которое работает на ваше будущее.

Energy FM de Jarnama. Парк «Мир фантазии» Алматы. Легендарный семейный парк развлечений под открытым небом. На все аттракционы безлимит. Парк «Мир фантазии» Алматы. Бесконечное лето в одном билете. Проспект Абая, угол реки Есентай. Ежедневно, без выходных.

0: Energy FM Жарнама.
1: Выбирай образование с реальными карьерными перспективами. Алматинский колледж строительства и менеджмента. У нас самые популярные направления обучения, среди которых архитектура, строительство, дизайн, программирование, менеджмент, оценка, газоснабжение, дизайн, реставрация и реконструкция гражданских зданий, актерское и вокальное искусство. Большинство мест на государственных грантах. После колледжа можно поступить сразу на третий курс Каспийского университета и получить два диплома за 5 лет. Наш адрес: Абая 10, Алматинский колледж строительства и менеджмента. Образование, которое работает на ваше будущее.

Кинотеатр «Киноплекс 12» объявляет о торжественном открытии 27 мая в торговом центре «Алатау Плаза». На сцене выступят Гадльбек Жанай, группа «Мецо», Нурлан Еспанов и другие артисты. Только в этот день, 27 мая, для всех гостей кинотеатра цена билета 1000 тенге. Кинотеатр «Киноплекс 12» «Алатау Плаза» находится по адресу улица Арасте 46/4. Ждем вас!

0: парк «Мир фантазии Алматы». Легендарный семейный парк развлечений под открытым небом. На все аттракционы безлимит. Парк «Мир фантазии Алматы». Бесконечное лето в одном билете. Проспект Абая, угол реки Есентай. Ежедневно, без выходных.
1: Выбирай образование с реальными карьерными перспективами. Алматинский колледж строительства и менеджмента. У нас самые популярные направления обучения, среди которых архитектура, строительство, дизайн, программирование, менеджмент, оценка, газоснабжение, дизайн, реставрация и реконструкция гражданских зданий, актерское и вокальное искусство. Большинство мест на государственных грантах. После колледжа можно поступить сразу на третий курс Каспийского университета и получить два диплома за 5 лет. Наш адрес: Абая 10, Алматинский колледж строительства и менеджмента. Образование, которое работает на ваше будущее.

0: Energy ырғағында. Energy FM-де жарнама.
1: Устали от шума города? Пора на перезагрузку. Forest Camp Боровое. Уютные номера, великолепная баня и ресторан с вкусной авторской кухней. Свежий воздух, тишина леса и атмосфера настоящего уюта в сердце Бурабая ждут вас в любое время года. Forest Camp Боровое. Отдых, который запоминается.

0: Energy FM є жарнама.
1: Устали от шума города? Пора на перезагрузку. Forest Camp Боровое. Уютные номера, великолепная баня и ресторан с вкусной авторской кухней. Свежий воздух, тишина леса и атмосфера настоящего уюта в сердце Бурабая ждут вас в любое время года. Forest Camp Боровое. Отдых, который запоминается.

0: Energy. Өзіңді еркін сезін. Energy FM-де жарнама.
1: Кинотеатр «Киноплекс-12» объявляет о торжественном открытии 27 мая в торговом центре «Алатау-Плаза». На сцене выступят Гадльбек Жанай, группа «Мецо», Нурлан Еспанов и другие артисты. Только в этот день, 27 мая, для всех гостей кинотеатра цена билета 1000 тенге. Кинотеатр «Киноплекс-12» «Алатау-Плаза» находится по адресу улица РСТ-46/4. Ждем вас!

Устали от шума города? Пора на перезагрузку. Forest Camp Боровое. Уютные номера, великолепная баня и ресторан с вкусной авторской кухней. Свежий воздух, тишина леса и атмосфера настоящего уюта в сердце Бурабая ждут вас в любое время года. Forest Camp Боровое. Отдых, который запоминается.

0: Демалысты ойдағыдай өткіз. Energy. Energy FM-де жарнама.
1: Устали от шума города? Пора на перезагрузку. Forest Camp Боровое. Уютные номера, великолепная баня и ресторан с вкусной авторской кухней. Свежий воздух, тишина леса и атмосфера настоящего уюта в сердце Бурабая ждут вас в любое время года. Forest Camp Боровое. Отдых, который запоминается.